Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51 00396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: powerful and mind-blowing. Power Hit Radio. Feel the power. Power.
1: Песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайраби». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер TU-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power Hit Radio. Ready.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. You're listening to Power Hit Radio.

0: Today's
1: best music.
2: Hit music.
0: Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлсеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлсеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

На всякий случай. Это не Михаил Шафутинский, это Эдуард. Да какой он Эдуард? Эд Ширан звучит у нас сегодня в начале нашего первого утреннего часа. Но не просто так тоже он сегодня играет. Дело в том, что его Азизам, который... Вот, собственно, закончился. Вошел в список, вернее, даже возглавил рейтинг самых прослушиваемых треков в ресторанах и магазинах России этим летом. Еще в этот прекрасный список вскочили у нас Ариана Гранде, Сабрина Карпентер, Майя Мишель. В общем, всех мы с вами прекрасно знаем и слушаем. А Настя занимала всего лишь 5-е место. Это отдельный, конечно, повод у нас порадоваться. А так что, если вдруг вы поджидали, что у нас здесь будут прям костры рябин полыхать с самого утра, нет, давайте мы к этому постепенно дойдем, но я думаю, что лишний раз вам не нужно напоминать, какая дата у нас сегодня на календаре. Уж 3 сентября, и давайте больше об этом молчок в ближайшее время хотя бы говорить не будем, хотя бы у нас, потому что вокруг из каждой дырки, вообще, мне кажется, это торчит. 7.04 у нас на часах, новый день у нас стартует, четверг внезапно каким-то образом материализовался в нашей жизни. Я не понял, где все остальные дни были, так что будем разбираться по ходу. Всем доброе утро, меня зовут Сергей Сачков, я один против сна. Просыпайтесь и давайте осознавать, как вообще жить в этом четверге и куда делись остальные дни.

0: Хотим мы этого или нет, но Шуфутинов день у нас сегодня по всей стране. Никуда нам от него не деться. И в круиз-контроле сегодня у нас тоже будет тема, от которой, знаете ли, подташнивает. Ну, причем в прямом смысле этого слова. Дело в том, что китайский Байк вывел на рынок кроссовер, который не укачивает, по их словам. Умная система управления шасси подавляет клипки при торможении и крены в поворотах. За комфорт отвечают амортизаторы с непрерывным демпфированием. А подобные решения все чаще стали появляться в автомобилях, даже в сегменте эконом. Вот мы сегодня в утреннем круиз-контроле у вас хотим узнать, укачивает ли ваш автомобиль пассажиров. Как вы с этим боретесь? Меняете ли манеру езды? Раздаете пакетики, конфеточки, убираете потом салон? В общем, как решаете этот вопрос и что посоветуете детям и взрослым, как с этим можно бороться и это преодолевать? Ваши истории можно, естественно, не про себя, а про своего друга, уже оставлять в нашей группе ВКонтакте. Естественно, наше мобильное приложение PowerHit Radio 488-448 с 8 до 9. Будем с вами сегодня эту тему обсуждать. Надеюсь, от нее никого у нас тоже не укачает, хотя бы даже от разговоров об этом. Но напоминаем, что если есть что рассказать по дорожной ситуации, вот прямо сейчас в моменте, можно звонить в любое время. Я здесь, я близко, я рядом, я тут. Возьму трубку и передам потом абсолютно всему городу. Так что звоните, я в студии.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio. Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
1: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Бландиш, we not tired.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Обалденную песню только что послушали. IQ doesn't matter. Ну, в смысле, IQ не имеет никакого значения. Тут-ту-ту-ру-ту-ту-ту на протяжении 30 секунд. Но давайте про важное все-таки поговорим с вами. Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке. Удивительное ощущение воздуха сегодня я поймал этим утром. Обычно, как-то, знаете, поскорее пытаешься в студию пробежать, потому что по утрам прекрасно и без меня это ощущаете достаточно прохладно, но сегодня прям-таки морской воздух. Вот такие вот ощущения и воспоминания навеяла мне погода у нас в Мурманске. Надеюсь, ничего у нас там еще не изменилось, и вы это ощущение тоже поймаете для себя. Плюс 12 градусов у нас прямо сейчас. Ветер северо-восточный, от 2 до 3 метров в секунду. Обещают нам сегодня, что дойдет у нас до отметки плюс 14, а кто-то даже и про 15 градусов говорит. Ну а вот насчет дождей, осадков, капель, как угодно их называйте, здесь, конечно, гигантский разброс, потому что заглядываешь в один прогноз погоды, он тебе клянется и божится, что начиная с 10 утра и на весь день будет заливать, и вы берите все дождевики, берите зонтики, ну а смотришь другой источник, и там говорят, что дождь, вообще не знаем, что это такое, сегодня в четверг вообще его не намечается. Так что, как всегда, в моменте ловите прогноз на Power Hit Radio, ну и имейте с собой все. Ватник, шортики, дождевик, нам в Мурманске здесь может все пригодиться, тем более сегодня поговаривают до плюс 15 градусов. На этом все источники сходятся абсолютно точно. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Тирибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит. А потом вернуться домой и услышать «Кита видели?» Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Тирибас». ООО «Тирибас Тур», ОГРН 12-551-400-2211. Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Нежный заряд.
1: Классная мысль от сегодняшнего юбиляра. Исполнилось бы 85 лет писателю Сергею Довлатову. И вот что значит человек талантливый. Потому что сказал он это в середине 80-х годов. А актуально, знаете ли, до сих пор. Поверьте мне, как человеку, который недавно со своими девчонками ездил в отпуск. Если что, жена и дочь. Не нужно думать, да, что настолько классно у вас здесь пауэр-ведущий. Так вот, Сергей Довлатов однажды сказал: «Я совершенно убежден, что можно покорить любую женщину без конца ее фотографируя». Еще вам одна классная мысль для утра четверга. Мне кажется, самый подходящий день, чтобы это озвучить. Марк Твен однажды заявил: «Секрет успеха в том, чтобы начать. И больше изобретать ничего не нужно». Ну а если такой подход вам кажется слишком сложным, и сегодня вы ему сопротивляетесь, вот вам рецепт от Фаины Раневской. Все сбудется, стоит только расхотеть. Не перепутайте.
0: Нежный заряд.

0: Реклама. Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
1: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
0: Просим? Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Blueprint, call me.

0: Полярный эспрессо.
1: Ну вот вроде бы четверг, а настроение какое-то предвыходное уже, знаете, шаловливое, немножечко игривое. Видимо, новости к этому тоже активно подстегивают. Ну а как тут не игривиться, когда вот ты открываешь, например, браузер, а там у тебя новость. Дэвид Бекхэм похвастался гигантским кабачком. Ну вот что мне теперь с этим делать? Как мне это обсуждать, не скатившись в пошлятину, в какие-то хихи? Ну попробуем, конечно, сейчас с вами сделать. Но если что, вот вам заголовок про то, что Дэвид Бекхэм хвастается своими кабачками. Играйте с ними, как котята с клубками. Если для вас какое-то это удивление, сейчас вот вообще без приколов. Действительно, Дэвид Бекхэм теперь фермер. Ну, потому что заработал все миллионы. А в своей жизни может позволить себе делать вообще все, что угодно, хоть крестиком вышивать. Вот решил морковки и редиски сажать. И демонстрирует результаты. Причем, кстати, вполне себе достойные в своих социальных сетях. И тут в центре внимания всего мира. Мне кажется, что бы Дэвид Бекхэм не показал, опять эвфемизмы. Мне кажется, все сразу это смотрят, обсуждают, потому что это до сих пор красивый мужчина, и все остальные мужики, как говорится, ему завидуют. В общем, в центре внимания оказался действительно очень странный и необычно изогнутый кабачок, который Дэвид Бекхэм с гордостью, и это тоже видно, демонстрирует на свою камеру. Вместе с ним еще и тусит Виктория, это которая Бекхэм, и спрашивают у него, что это у тебя такое в руках, а Бекхэм хихикает и говорит: «Это, милая, тыква». Так что добавляет все это, конечно, веселье. У него там что-то еще лук из шортов торчит. В общем, посмотрите, поглядите. Действительно, классная растительная жизнь сейчас у человека происходит. Ну, если ты при этом президент футбольного клуба, в котором Месси играет, что бы не позволить себе еще в огородике покопаться. Ну и давайте про важное, в том числе сегодня с вами поговорим. Не все кабачки Дэвида Бекхэма обсуждать. Нам тут врач напомнил важный симптом, который можно поймать и как-то со своим здоровьем вовремя все сделать. Отвращение к ряду продуктов может указывать на перенесенный COVID-19. Но при этом не обязательно это должно друг с другом сходиться и схлестываться. То есть, если вы со времен детского сада, как я, например, не перевариваете вот молочный суп, помните холодное молоко и макароны? Я начинаю говорить, у меня уже, мне кажется, подкатывает что-то внутри. Нет, это не обязательно, что вы, ну там, долгие годы, десятилетия назад перенесли COVID. Нет, вам может что-то, например, и не нравится текстура, запах, вкус человека, который приготовил вообще все, что угодно. Но при этом перенесенная инфекция COVID-19 также может быть связана с возникновением отвращения к определенным продуктам. Связь с заболеванием наиболее вероятна, если такие ощущения появляются во время болезни или вскоре после нее. При этом у человека одновременно изменились вкус и обоняние. В таких случаях отвращение может возникать и к привычной пище, которая раньше нравилась. Из-за изменения вкуса и обоняния она может восприниматься как неприятное. Изменение пищевых предпочтений также возможно во время всяких разных неприятных заболеваний, ну а еще во время беременности и некоторых психических расстройствах. Все-таки дело у нас к глубокой осени идет. Это уже не специалист, это я от себя добавляю. Если неприятие продукта возникло внезапно и никуда не проходит, то вам, конечно, сразу к врачу, чтобы выяснить причину. Заявил об этом нам другой врач. Но я надеюсь, что у вас ничего такого не случится, и все особенно любимые продукты никуда из вашей жизни не денутся. А лучше, чтобы почаще у нас было и побольше новостей про Дэвидов Бекхэмов, кабачки и прочие беззаботные приятности.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
2: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
3: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
4: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: «Откуда звук?»
1: Каждый раз, когда я подбираю музыку для нашей рубрики «Откуда звук?», ловлю себя за руку и думаю, ну нет, ну это прям все знают, это слишком просто, а потом свою же собственную руку отпускаю, думаю, сколько же еще человек сейчас откровение какое-то самое настоящее утром испытает музыкальное, так что продолжаем с вами изучать, что ж у нас там в музыкальном, в кавер-смысле происходит на музыкальной арене. Спонсор рубрики ООО «Моткис», Мурманский областной театр комедии и сатиры, впервые открыл свои двери, телефон 7-4-9-7. Есть у нас уже даже звонок в нашей студии. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, и вам как вас зовут?
2: Наталья.
1: Наталья, будем с вами сейчас разыгрывать, выигрывать два электронных пригласительных на спектакль нашего нового театра. Задача будет у нас, как всегда, да, в принципе, одна и та же. Каждое утро поставлю вам сейчас песню свеженькую, кстати, 2026 года, которая недавно появилась в ротации Power Hit Radio, и спрошу вас, кто же в оригинале ее впервые исполнил. Это вам не какая-то шутка, все будет из тех вариантов, которые предложены, все всерьез. Снова этот праздник вылезает сегодня. Давайте к треку уже перейдем, слушаем, потом варианты ответов вам буду предлагать.

0: Да как будто и достаточно, если честно, вот это вот ла-ла-ла вот этого в начале. Итак, Наталья, кто же из российских групп, а? Как вам такой заход? Придумал эту песню и впервые ее выпустил. Варианты ответов для вас. Это группа Hi-Fi, Вирус, Демо или Руки Вверх. Выбирайте.
1: Какой сложный выбор. Руки вверх.
0: У вас прекрасный вкус, я вам так скажу. Он еще и верный абсолютно. Я вас поздравляю. Вы прям понимаете, молодец у нас сегодня. А если вдруг кто-то не узнал, что за песня, давайте кусочек послушаем сейчас трека Адама Ламберта «Under the Rhythm» 2026 года. До припева доберемся еще раз до «Ла-ла-ла» и сделаем стык с группой «Руки вверх» внезапно. Подробности будут чуть-чуть попозже.

0: Ну а теперь отправляемся в 98-й год. Давненько не звучало «Руки вверх» у нас на 104,5, вот примерно с этого самого 98-го года, когда песенка и появилась. Причем никакого пренебрежения, ровно так композиция называется «Песенка». И если вы думаете, что Адам Ламберт ничего себе как похоже написал, вообще ничего не похоже, он просто взял и купил права на эту композицию у Сергея Жукова. Она, между прочим, очень популярна во всей Европе, начиная с 2000 года, когда тогда еще техно-поп-группа ATC в жанре евроденс выпустила в 2000 году свой трек «Around the World», и с тех пор Сергей Жуков, как говорят, получает каждый год по 1 миллиону долларов просто за авторские отчисления, за то, что эта композиция проигрывается. Да, пришли, в общем, к нему немецкие продюсеры в конце 90-х годов, говорят, вот этот трек. Он говорит, может быть, а он тебя целует? Он говорит, нет, берем вот это. Заплатили Сергею 1 миллион долларов, по его собственным словам. Он говорит, я за годы концертов и продажи своих кассет только не получал, и получился из этого бронебойный хит, который после этого уже перепевали и Питбуль, и Пегги Гу, и Эйва Макс, и даже Клава Кока с диджеем Смэшем. Но если уж они даже добрались, значит, точно песня качественная, хорошая, что-то в ней все-таки есть. Мы Наталью поздравляем. Надеюсь, вы сейчас удивлялись и слушали все это здесь вместе с нами, никуда не отключились. Вам сейчас за эфиром расскажу, как же заполучить ваши электронные пригласительные на спектакль. Спонсор рубрики — Мурманский областной театр комедии и сатиры. «Моцкис» открывает первый сезон. Впереди громкие премьеры, смелые творческие эксперименты, новые имена и грандиозные планы. Приходите на искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Подробности ВКонтакте. «Моцкис» для лиц старше 12 лет.
1: Откуда звук?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Макс Байков в студии, доброе утро тебе.
4: Доброе утро, Сереж Сачков. Доброе утро, слушатели.
3: Хотел у тебя спросить, что-то мы давненько с тобой это не обсуждали. Как изменилась ситуация у нас на дорогах за прошедшую неделю, когда мы лето на осень разменяли и стремительно учебный год у нас начался?
4: Ну, ты знаешь, в то время, когда я еду на работу, учебный год не начинается и не продолжается. Детям, к счастью, не нужно там без 15:08 либо к 8 на работу, поэтому мне кажется... Ощущение такое, что это стабильная динамика, обычная, классическая. И летом она последние годы даже не меняется. Те, кто работает, ну, работает там пару человек, видимо, уехало в отпуск. Но их-то работу тоже кто-то делает. И, соответственно, появляются какие-то новые герои. К счастью, не всегда это герои-персонажи. В большой степени все едут более-менее спокойно.
3: Спонсор программы ООО «Партнер» – сертифицированный сервисный центр, комплексное техобслуживание, ремонт автомобилей физических и юридических лиц.
4: Ну, ты знаешь, есть, конечно, даже на проспекте Ленина, потому что у меня основная дорога, ну, общий такой объем по проспекту Ленина, я еду на работу, и есть где у нас чуть пониже, чуть повыше, вот так вот какие-то кочечки, плавные спуски, подъемы небольшие, напротив электрона, допустим, там есть ямка, чуть подальше есть. Вот здесь у нас, когда я уже сворачиваю мимо Роснефти, тут тоже ямка есть, не доезжая до нашего офиса. И вот на таких, конечно, местах я всегда вспоминаю, как у меня

0: Один из самых недорогих, по-моему, новинок китайского рынка, но внутренне китайских. До нас, не знаю, он дойдет, не дойдет. А смысл, конечно, очень серьезный. Раз инженеры этим занялись, значит, кого-то эта тема дотрогает.
1: В утреннем круиз-контроле сегодня с вами обсуждаем, укачивает ли ваш автомобиль пассажиров, как вы с этим боретесь, может быть, меняете манеру езды, раздаете пакеты, конфеты, еще что-нибудь раздаете, и какие способы посоветуете детям и взрослым, чтобы с этим бороться. Например, нужно что-нибудь абсолютно точно посоветовать Сильвестру Сталлоне, который поджидает вас со времен фильма «Такси»,
0: ну,
1: в нашей группе.
0: Это «Такси 3», слушайте, ну и там же на самом деле я вчера пересмотрел все это дело, и оказалось, там все прекрасно и хорошо. Ему Даниэль в конце поездки говорит: «А вы молодец, обычно у моих пассажиров ап!» И сносит башню.
1: А там все
0: молодцы. А он сдержался.
1: А ты помнишь, у них там есть такие специальные откидывающиеся отсеки, так это назовем?
0: Да-да-да, у него отсек-то, его не показывают, он вроде откинулся, но остался пустым. И это прекрасно, хорошо. И еще, почему мы спрашиваем отдельные советы для детей и для взрослых? Потому что ситуации разные, и габариты даже пассажиров таких разные. Если маленький ребенок, то его, допустим, в одну сторону укачивают, ты пересадил в другую, как-то поменял положение, где-то что-то пониже, повыше, и вот уже проблема, смотришь, решена. Его уже не укачивает, его укачивают в другом смысле. Сразу же спит.
1: 488-448, группа ВК, мобильное приложение, все для вас открыто. Давайте деликатную, но важную тему сегодня обсуждать.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Китайский байк вывел на рынок кроссовер, который не укачивает. Умная система управления шасси подавляет клевки при торможении, крены в поворотах. За комфорт отвечают амортизаторы с непрерывным демпфированием. И ты знаешь, как говорил один из ведущих PowerHit Radio, я благодарен своей работе за то, что я узнаю здесь новые слова. Вот прям один в один.
1: Это обогащает мозг, насыщает, само собой. Но, мне кажется, даже вот при таких настройках, а, кстати, канадская компания, знаменитая, по-моему, Mac или как там называется, она занималась именно настройкой шасси. И именно они сделали так, чтобы вот это не происходило. Короче, если этим не заниматься, то возникает мысль, что так бы все и осталось. Но, опять же, у нас есть знаменитая, как называют, прокладка между рулем и сиденьем. Некоторые... Вот я очень редко езжу в такси, но мне кажется, некоторые таксисты из любого автомобиля, как бы там ни была настроена подвеска, они могут такую поездку тебе сделать, что тебе никогда не укачивало. Ну и ты просто садишься и такой... Надо как-то доехать.
0: К разговору, кстати, про новые слова. Вдруг вы тоже не знаете, что это такое. Демпфирование – это подавление вредных колебаний. С помощью, вы не поверите, демпферов. Дальше углубляться не будем. Самое главное – принцип нам понятен.
1: Ну, очевидно, что там амортизаторы, они такие мягенькие весьма, потому что когда амортизаторы плотные, то эта вот машина считается больше для трассы. Любопытно, конечно, как они вот собрали все в кучу, и вроде и людей не укачивает, и на трассе она должна себя вести тогда тоже хорошо. Ну да ладно, это все технические моменты. Как я уже отмечал, что любой человек может даже такую технику испортить. Это не проблема. И тут еще и дороги включаются. Вроде, смотри, мягенькие амортизаторы, но ты вот поэксплуатировал их где-то немножко на гребеночке бездорожья, в ямки попадал, и они у тебя уже все пустые.
0: Сегодня в утреннем круиз-контроле у вас узнаем, как у вас, укачивает ли ваш автомобиль пассажиров, как вы с этим боретесь и боретесь ли вообще в принципе. Возможно, это, как говорится, их проблемы. Может быть, вы меняете манеру езды, раздаете пакетики, конфеты. В общем, что посоветуете детям и взрослым одним и другим. Нам Андрей написал комментарий в нашей группе во ВКонтакте.
1: Так, Андрей пишет, меня укачивают, если пялюсь в телефон во время езды, причем если конкретно и долго. На пару секунд глянуть это... где заказ, не укачивает. Борюсь, молюсь, побыстрее доехать. Иногда наши шумахеры на городских автобусах, отмечает Андрей, гоняют так, привет, 18-й маршрут, что укачивает и швыряет по салону, но там я могу спокойно выйти и пройтись пешком. Ну, выйти-то спокойно можно, надо только дождаться остановки. А они иногда порой бывают не каждые 500 метров. Я, честно говоря, вот скажу вам, что последние годы, когда в общественный транспорт заходил, и вспоминая свое детство, как бы есть большая разница между тем, как мы тогда ездили и сейчас. Это даже несмотря на то, что Икарус при мне дяденьки на ногу наехал на остановке. То есть, понимаете, внимание водителя, ну да, не всегда сосредоточено. Всякое бывает, но даже меня, извините, 100 килограмм посередине троллейбуса, как тут пару месяцев назад садился в троллейбус, что-то мы гуляли, ноги устали. А, нет, туфли новые я разношил. Вот.
0: Помним, помним, да-да.
1: Меня так швыряло. Я прям двумя руками взялся. Да, меня не укачивают, и это, слава богу, если бы укачивало, то я мог бы и не дождаться следующей остановки.
0: Ты видишь, как новые туфли вредят и в этом смысле слова.
1: Но через этот этап надо пройти так же, как и пройти через новую машину, потому что порой новый автомобиль, он... некоторые автомобили, они источают сам по себе такой пластиковый запах нового автомобиля. И я знаю, что у некоторых людей есть вот именно такая реакция и на этот запах.
0: Я тебе подтверждаю, это абсолютно точно. Меня потому что выворачивало прямо таки, когда у родителей была предыдущая машина. Это был Nissan Almera Classic 2007-го, кажется.
1: С классическим ароматом.
0: Я причем даже не могу понять, что это за запах. Я батю в свое время просто задолбал откровенно. Говорю, найди, что это пахнет. Потому что перепробовал все виды вонючек. Мне кажется, он все вымыл со всеми видами шампунев. Я не могу. Я садился в машину, а мы отправлялись, естественно, в автопутешествие из Мурманска в Нижний Новгород. А это 2500 километров. Меня выворачивало вот уже на вдохе, на входе в этот автомобиль. Так что для меня поездки, конечно, были с интересным
1: это,
0: ощущением.
1: Это комплексный запах, это все. Это и кожа молодого дермантина, и свежий пластик недавно отлитый, и уже чуть-чуть попритершийся, и, ну, и смазка, какие-то материалы там и так далее.
0: Ты понимаешь, просто Nissan Almera Classic еще не самая большая машина. Родители у меня тоже невеликих габаритов, а во мне метр 87. И они не понимают моих проблем из серии, что тебе там, ты башкой упираешься в крышу, там, такого не может быть. Конечно, такого не может быть, если ты 1.64 метра.
1: Конечно, голову не можешь повернуть,
0: так и было, причем, понимаешь, у меня профилактика остеохондроза была на протяжении всех 2 дней поездки.
1: И это не мешает укачиванию, да?
0: Абсолютно.
1: Значит, этот способ вычеркивает.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле почитал я тут всякие интересные статейки о том, что вестибулярка-то у тебя укрепляется, ну, в те времена, когда ты еще такой юный школьник, поэтому может это быть абсолютно нормально, ты израстешься, и все у тебя будет в порядке, как со мной, собственно, и произошло. Меня раньше потому что укачивало в любом виде транспорта, серии самолет, автомобиль, чуть-чуть опыта, чуть больше поездок, и теперь с удовольствием садишься и поехали.
1: Ну, Сережка, это вот все-таки проблема была, потому что у тебя в раннем детстве было мало качелек. Сейчас, слава богу, у нас практически в каждом 5-м дворе есть качельки. Знаете, зачем вот там эти крутилки поставили, когда ты не качаешься, а вокруг себя крутишься? Именно для того, чтобы дети тренировали вестибулярный аппарат.
0: Кстати, дети это очень любят. У меня дочь наворачивает традиционно пару кругов после сада. Вообще домой не хочет уходить, если мы
1: молодец,
0: не покрутимся.
1: Тренируется.
0: Абсолютно точно. Мы сегодня в круиз-контроле у вас узнаем, укачивает ли ваш автомобиль пассажиров, как вы с этим боретесь и меняете ли манеру езды. Может быть, пакеты раздаете или конфеты. В общем, что советуете детям и взрослым? 488-448. Группа ВК, мобильное приложение. Телефонный звонок у нас за эфиром. Я думаю, уже пускай будет. А у нас автохит с вами прямо сейчас. Давайте послушаем. Автохит. Ну, жалко, конечно, что Макс Байков ушел разговаривать с нашим слушателем, потому что очень хотел ему эту песню презентовать. Дело в том, что в свое время все музыкальные критики рассказали о том, что группа Black Eyed Peas выпустила худший трек вообще всех времен, худшую песню десятилетию вообще за всю историю звукозаписи в принципе. Как отмечали другие критики, это низшая точка человеческих достижений в принципе, а журнал Rolling Stone заявил, что это фаворит в списке 20 самых раздражающих песен всех времен. В общем, как вы понимаете, идеально в нашу тошнотворную тему сегодня подходит. Если вдруг вы не узнали, Black Eyed Peas My Humps из 2006 года передает нам вот такой вот не

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание. Постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок. Ремонт подвески. Замена технических жидкостей. Развал схождения колес. Консультация и запись по телефону. 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль.
2: Папа рад, и мама рада. Охраняет нас армата.
1: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
3: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: Маршрут перестроен. Продолжайте движение до базы «Строймикс». Пункт назначения – большая распродажа саженцев со скидкой до 50%. Мурманск. Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки. Поехали!
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
3: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
8: Duke Dumont, Ain't No Game.

0: Климат-контроль.
1: Про погоду вам прямо сейчас расскажем, потому что противоречивы у нас данные, если в разные погодные сайты и источники поглядеть, потому что вот смотришь в один, на букву «Я» начинается. Так. А он поговаривает, что сегодня вот с 11 утра и на весь день у нас дождь будет в Мурманске заливать, и осадки нас будут сопровождать. А если мы вот в другой заглянем, посмотри, в которой ни одной...
2: Буквы «У».
1: Русской буквы ни одной здесь нет, да, то говоришь, что какие осадки, мы не слышали об этом вообще ничего.
2: Только вечером. Да, слушайте, я сейчас третий посмотрю на букву... На какую букву? Он вообще... А, на W. На W тоже нам обещает, к сожалению, дождь. Но посмотрим, как это будет, потому что... А, ну тут, извините меня, вот то, что было, оно все должно закончиться в ближайшее время, если оно и появлялось. И до практически... До скольки? До часов 16... Нет, до 18 часов без осадков. Ну, хочется в это верить.
1: А самое главное, в чем сходятся все погодные источники, так это цифры. У нас прямо сейчас плюс 13 градусов, уже 8.20 утра, и при этом говорят, что сегодня еще до плюс 15 вообще в легкую поднимется, а в центре города, думаю, как всегда, это будет традиционно выше. А ветер у нас пока с вами не сильный, с утра задувал в северо-западном направлении, сейчас сменился на северо-восточный и еще поутих. Теперь всего лишь 1-2 метра в секунду. Будем надеяться, что нужные буквы в прогнозах сложатся и выберет погода те источники, в которых нет дождя.
2: Более позитив.
1: Да, не хотелось бы. А у нас прямо сейчас плюс 13 градусов в Мурманске, и в центре никаких осадков нет. Надеемся, что у вас в районе тоже. Возвращаемся мы с вами в нашу тему сегодняшнего обсуждения. Говорим о том, что укачивает ли ваш автомобиль пассажиров, как вы с этим боретесь, может быть, меняете манеру езды, пакетики раздаете, конфетки, и какие способы вы советуете детям и взрослым.
2: Да, и начали мы обсуждение с технической стороны. Дело в том, что китайский производитель байк вывел на рынок кроссовер, который не укачивает, и это не какая-то премиальная модель, а вообще обычная, по более-менее там какой-то стоимости, вменяемой, но, опять же, не в России, потому что пока он доедет в Россию, он еще обрастет там нулями, но все-таки, если сравнивать, то это более-менее бюджетно, а как правило, такие системы настройки шасси, они все-таки в премиальных автомобилях, либо в каких-то спортивных. И вот за эфиром поговорили с Сергеем, и Сергей, он, давайте представим человека, это человек-профессионал, который к подвеске имеет непосредственное отношение, так как занимается ее продажей здесь, и вот его оценка амортизаторов и прочих свойств шасси новых автомобилей.
3: Новые современные машины китайские и, скажем так, точнее, суббренды настроены очень мягко. По факту, да, в этих машинах сильно укачивает. Комфорт в данном случае оплачивается сниженной безопасностью, потому что мягкие стойки – это и удлиненный путь торможения, и большие крены при маневрировании. Европейские бренды, как правило, уже имеют большие пробеги, и штатные стойки, амортизаторы после 70 тысяч теряют там порядка 30% жесткости. Владелец этого не замечает. Вибростендов у нас для диагностики нет. Соответственно, ремонт не проводится. Человек ездит на том, что есть. Если можно было пересесть на новую машину, было бы сильно заметно.
2: Вот так вот, куда ни денься, хочешь европейцы, ну, они уже все более-менее пожилые, да, хочешь новые китайцы, и там укачивать будет. Но выход есть, с Сергеем мы много поговорили за эфиром, и чуть позже мы вернемся к его рекомендациям.
1: Ну, а давайте пока к другим сообщениям, которые к нам в мобильном приложении, в частности, прилетели. Инна написала: «Я могу сравнить две машины. Джолион. Машина легче, короче, сильнее, реагирует на профиль дороги, ускорение и торможение. LX600 ощущается совершенно иначе. Огромная масса, длинная база, большие колеса, более сложная подвеска и хорошая изоляция делают движение гораздо мягче. Ты меньше ощущаешь мелкую дорожную суету, детей не укачивает, собак укачивает в хавале».
2: Слушайте, ну, любопытно. Потому что, ну, тут, наверное, вопрос все-таки где? Если это на большие расстояния и по трассе, то да, без сомнения. Хотя, с другой стороны, мне встречались люди, которые на оборотах не укачивают, когда есть трясочка. А вот когда трясочки нету и вот эти вот плавные движения, они, да, либо просили остановить, либо просто вырубались глазами закатанными вверх.
1: Да, как человек, у которого были тоже сложности с ощущением себя в автомобиле, нашел я такой для себя лайфхак. Иногда его даже по утрам на себе испытываю.
2: В багажнике?
1: Слушай, было и было, я тебе
2: так скажу. В такси ты имеешь в виду, да?
1: По утрам. Так вот, да, когда в такси ты едешь, да в любом машине, в принципе, выезжаешь из двора на Гвардейской, там вот эти, знаешь, холмы, вот эти вот пресвятые, очень интересное ощущение.
2: На лежачие полицейские.
1: Да, несанкционированные, да. А поэтому самое главное смотреть вперед через лобовое стекло. Не в смысле вылетая вперед машины, а не в боковое смотреть, а вот в точку куда-нибудь подальше. И как-то тебя это тут же стабилизирует. По крайней мере, я в этом себя убедил. Мне так гораздо проще ездить.
2: Ну и действительно, есть такие советы. Да, кроме этого, конечно, различные советы в интернете имеются. Там есть и лекарственные препараты, и не лекарственные.
1: Мне не помогает.
2: Единственное, что, ну тебе не помогает что? Ведь они еще дают побочный эффект в виде того, что тебя просто отрубают.
1: Да, сонливость называется. Ел я драмину в свое время, и что-то не почувствовал я хоть какого-то улучшения своего состояния. Как было мне погано, так и катался.
2: Так, ну дальше мы будем разбираться с этой темой. Вы нам пишите, звоните, если что-то на дорогах. 488-448 – это способ самый оперативный. Кроме того, мы вас спрашиваем, укачивает ли ваш автомобиль пассажиров, как с этим боретесь, меняете манеру езды, раздаете пакеты или конфеты, или наоборот их забираете, и какие способы посоветуете детям и взрослым.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
4: Реклама. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка. Запчасти в наличии и на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе. Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультация и запись по телефону 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
5: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в формулу. Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
6: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
7: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
6: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
7: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
8: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Круиз-контроль.
4: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
9: Марк и Айко, feel it.

0: Укачивает ли ваш автомобиль пассажиров? Как вы с этим боретесь? Меняете манеру езды? Раздаете пакеты, конфеты? Что-нибудь еще раздаете людям? И какие способы вы посоветуете детям и взрослым? Обсуждаем сегодня это в круиз-контроле еще ближайшие 30 минут.
1: Слушайте, и не только давайте детям и взрослым. Если есть совет какой-то для собак, то тоже было бы неплохо. Ой. Щенок 6 месяцев, вот бедолага, 30 километров проезжает, и все.
0: Наталья написала сообщение в нашем мобильном приложении. Доброе утро. С 3 сентября, если я как пассажир еду в общественном транспорте, где штормит, пахнет топливом, выхлопными газами, можно на выход сразу. Если сижу в телефоне и качает, на выход. Если пластиком пахнет, тоже. Но если я за рулем, фигушки меня не укачивает, не тошнит, все окей. В дальних поездках помогают, вот, кстати, соленые огурцы. Спичка в зубы и сидеть на сиденье рядом с водителем, где видно дорогу. Хорошего дня с хорошим водителем, желает нам Наталья.
1: Что интересно, про спичку в зубах никогда не слышал. Соленые огурцы, ну это само собой понятно. Но там могут быть и другие еще подозрения, правда. А по поводу того, что пересаживаться за руль, такие вот в моей семье был случай. Мы поехали, куда мы поехали? Это было к двум братьям мы ехали на Ниве, соответственно, по дороге. Люди знают, какая там дорога, если ехать с левой стороны к двум братьям.
0: Давай мы скажем на всякий случай, что это на среднем локации.
1: Да, полуостров.
0: А не какие-то родственники твои, да.
1: Средний и... А жену укачивает, и это Нива. А Нива, она укачивает вот просто вот людей, те, кто не держится за руль, на раз-два. Если есть чуть-чуть намек такой, вы будете укачаны, это 100%. Вот. И, соответственно, а в этот день еще Муста-Тунтури проходил соревнование. То есть мы проехали их, вроде как бы, когда все толпой там едут потихонечку, и дальше нас по одному догоняют. А я многих ребят знаю. И у меня стоит Нива слева от дороги, у меня жена там где-то за кустами, ее укачивает, и со мной все здороваются, и я здороваюсь, кого не знаю, прям подбадриваю, сдалека кричат: «О, Макс, привет, ты что тут делаешь?» Я говорю: «Да дышу воздухом свежим». Короче, это продолжалось, пока я ее не уговорил, и не уговорил, что ты... Настюша, твое мастерство, оно тебе позволит ехать по этой дороге. И я был очень сильно удивлен. Действительно, даже я бы так круто не проехал. Короче, садится человек за руль, и все. И все прекрасно, все хорошо. А меня не укачивало.
0: Наталья нам оставила комментарий в группе ВК: в Камри укачивает на заднем сиденье. Ощущение, будто в хвосте самолета сидишь. Подруга ездит только с браслетами от укачивания. Говорит, не верил, когда ей подарили, но два браслета на каждую руку просто напрочь отбили желание обниматься с пакетом, хотя катаемся мы с ней по кавказским серпантинам. Друга укачивает на переднем сиденье, браслеты вечно забывает дома, поэтому ездит за рулем сам, приходится жертвовать автомобилем. А вот детям все равно. Главное, чтобы их не трогали там, на галерке.
1: Это прекрасно, что так с детьми. По браслетам тоже у нас двоякая какая-то ситуация, потому что вроде как бы вначале они помогали, а потом уже как будто бы мозг адаптировался и такой: «Ха-ха-ха, не обманете».
0: Да вот насчет пакетов, кстати, тоже на себе проверены все эти методы. Если вот не прям сейчас подкатывает, пакет в руках нельзя держать ни в коем случае, потому что вот это желание просто в тебе активизирует и усиливает. Тебе еще только хуже от этого становится.
1: Есть логическое решение этой проблемы. У тебя должен быть не пакет, а рукав. Можно взять кулинарную.
0: Спасибо большое.
1: Но подлиннее, чтобы на всякий случай успеть.
0: Все-таки дошли до обсуждения. Подливы мы с вами в утреннем круиз-контроле сегодня узнаем, укачивает ли ваш автомобиль пассажиров, как вы с этим боретесь. Может быть, что-то меняете, манеру езды, пассажиров, например, которых укачивает, и какие способы вы посоветуете детям и взрослым. 488-448, группа ВК, приложение. Все до сих пор для вас открыто. Пишите, звоните, давайте обсуждать.
2: Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных, топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки видеорегистраторов и антирадиоактивных. 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Опять интернет глючит.
4: Там как пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
5: Ваня, помоги! Ты же программист!
6: Как вы мне надоели.
7: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
3: Вот это CityLink.
9: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 209010 wood-eco.com.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Политическая реклама.
11: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» остановила планы власти увеличить взносы на капремонт. В конце 2025 года мы предупредили чиновников, повышать платежи за капремонт после принятия бюджета значит нарушать закон. «Справедливая Россия» продолжит защищать северян от поборов на капремонт. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду».
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Марина писала нам в нашем мобильном приложении: «Меня в детстве сильно укачивало в самолетах. Нам женщина посоветовала луковицу, разрезанную вдоль, приложить к солнечному сплетению. Соседям по самолету, конечно, не очень приятно, но зато это все не заканчивается, как было сказано, подливой». И три смайлика от Марии.
1: Давайте больше не произносите в этой теме это слово, а то мы тут за эфиром уже думали, где-то кто-то может и не сдержать. Это экстремальный способ, надо записать, может, не для самолета уж точно, да, особенно не для современных, а для автомобильной поездки. Слушайте, ну и что? Конечно, советуют, есть и лекарственные средства, да, есть и технические какие-то. И вот давайте мы с Сергеем уже начинали его слушать. Разговор был большой, и продолжим. Напомню, Сергей, ну, понятное дело, что он продвигает в том числе и свою продукцию, потому что у него магазин по продаже в том числе и амортизаторов, не ароматизаторов. Амортизаторов. Это важно. И продолжим, что на самом деле с технической стороны может помочь решить этот вопрос.
2: Хорошо бы, конечно, своевременный ремонт проводить. Кто-то занимается улучшением, модернизацией подвески. Бренды, которые, правда, уже многие ушли из Российской Федерации, предлагают подвеску с изменяемыми параметрами жесткости. То есть, когда амортизационные стойки мягкие при спокойной езде и при увеличении интенсивности движения, стойка становится жестче. Это интересно, но это стоит денег.
1: Так, готовим. Если это прям проблема серьезная, да и в принципе за автомобилем надо ухаживать, и это же еще и безопасность, потому что и тормозной путь на плохих амортизаторах увеличивается, и крены в поворотах, и вот есть такие решения, потому что как, и у меня в сознании было, что ты можешь свою подвеску, ну, как бы перед тобой максимум выбор. Она либо мягкая, либо твердая. И ты уже думаешь, что тебе, где ты больше будешь эксплуатировать свой автомобиль, по кочкам по каким-то, либо по трассе. А вот если есть такие варианты, надо, конечно, узнать, насколько все это дорого.
0: Нам Алексей передает ровный привет в наших комментариях в группе ВК и говорит, у кого какой опыт, но лучше Зимний Мурманск предлагает функцию «Пассажир идет пешком, тот, кого укачивает, четко и твердо».
1: Ну, я так полагаю, у вас немного пассажиров там. Потому что одного-то так высадишь, и потом эта легенда разнесется.
0: К разговору, кстати, о том, что не стоит делать в автомобиле на себе. Это я тоже ощущаю. На своем ребенке буквально этим летом взял, проверил. Мы приземлились в Нижний Новгород из Санкт-Петербурга. Было у нас долгое, длинное, активное лето. И нужно было доехать нам до нашей дальней дачи, которая от Нижнего Новгорода в 80, по-моему, километрах от самого города. Поэтому было у нас еще и такое долгое автомобильное путешествие. Ребенок уже перенес самолет, все эти возможные такси. В общем, уже устал. Решили дать ему немножечко переключиться, отдохнуть, посмотреть в машине его любимый мультфильм. Вот они, ошибки воспитания, я тебе так скажу.
1: Паровозик.
0: Чух-чух-чух делал, понимаешь. Мы 20 минут буквально проехали, припарковались в каком-то ближайшем месте, и отмывал я влажными салфетками чужой автомобиль, потому что фонтаны, как в Петергофе, вообще были. И на себе это тоже ощущаю, что если малейшие кочки или какие-то ухабы, убери телефон, убери книжку, все на свете, просто смотри через лобовое стекло в какую-нибудь дальнюю точку.
1: Книжку это еще и вредно, да и телефон тоже вредно.
0: Не, да, вообще не надо.
1: На зрение не очень хорошо влияет, да, лучше прям вдаль. А в идеале, конечно, спать таким людям.
0: Это точно. А в круиз-контроле сегодня мы с вами обсуждаем, чтобы, если вдруг вы не поняли, что у нас вообще здесь происходит, спрашиваем у вас, укачивает ли ваш автомобиль, как вы с этим боретесь, меняете манеру езды, раздаете пакеты или конфеты, и какие способы вы посоветуете детям и взрослым, вы еще успеваете. 488-448. Приложение группы ВК «Все работает», один трек, и будем итоги подводить нашего обсуждения.
3: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: сегодня в утреннем круиз-контроле обсуждаем, укачивает ли ваш автомобиль пассажиров, как вы с этим боретесь, может быть, что-то вменяете в вашей манере езды, что-нибудь раздаете, и что советуете детям и взрослым в вашей машине.
1: Эта песня напомнила мне наше путешествие по Франции, север Франции, Эльзасский путь, и там каждые 5-7 километров очередная деревенька, и во всех этих деревеньках перекрестки устроены круговым способом, то есть ты 5-7 километров, более-менее, настроился, разогнался, и потом круг следующий, потом опять разогнался, круг, даже за рулем, вот на таких дорогах, честно говоря, меня, которого не укачивало, начало укачивать.
0: Я знаю, почему тебя тошнило, потому что ни одной березки за окном, понимаешь, рожь не колосится, естественно, будет выворачивать.
1: Не, местами там была рожь, но больше виноградники.
0: Нам Сергей оставил комментарий в группе ВКонтакте, говорит, ну если укачивает, как пассажира, но не укачивает за рулем, потому что концентрируешься, нужно садиться в автомобиль со своим рулем рядом с водителем и представляешь, что ты ведешь машину. Вот такой способ
1: предлагает. Ну, это, конечно, попахивает справочкой какой-нибудь, но можно, если уж так пошло, устроиться тогда инструктором по вождению. Если у инструктора будет руль, это прекрасно, но сейчас уже, по-моему, так не учат. Ну, в любом случае, ты будешь сконцентрирован. Это факт.
0: И Август нам оставляет комментарий в группе во ВКонтакте. Говорит, очень-очень редко укачивает, в основном малыши, и то это только после одного участка происходит серпантин. Стиль вождения и так спокойный, но череда подъемов и спусков с поворотами неокрепшую вестибулярку проверяет на прочность. Зная это заранее, пакеты наготове, но ничего страшного, главное не паниковать и взаимопомощь.
1: Да, таких серпантинчиков-то у нас, честно говоря, в Мурманской области достаточное количество, особенно здесь на севере. Это вот вам, пожалуйста, и дорога в сторону Никеля, Печенги, и, естественно, дорога в Териберку. Может быть, поэтому там все эти камушки таковые выстраивают, пирамидки из камушек. Может, это как-то помогает ему успокоиться.
0: Чтобы как-то настроиться, да. У нас, кстати, серпантин во мне разблокировал одну историю. Мы с женой несколько лет назад ездили в Дагестан и совершили ошибку резидента, что называется. Мы поставили себе выезды из Махачкалы во всякие красивые места вот прям на каждый день, без перерыва. А прям нельзя, потому что у тебя дорога до какой-то красоты только туда занимает, ну, часа два. И все вот ровно по таким дорогам, как Август описывает. И мы, я помню, с ней вывалились из автобуса, который приехал уже практически к полуночи обратно в город, а у нас 6 утра, на следующий день следующий выезд. Мы рыдали, практически идя по этому городу, и думали о том, может быть, отказаться. К черту уже эти красоты, потому что выворачивало со страшной силой. Но сдержались и поехали на следующий день, и не пожалели, естественно.
1: Так, ну, в общем, много всяких способов нам посоветовали. Заходите в нашу группу ВКонтакте, читайте. Чуть-чуть попозже появится весь этот эфир, собранный в один большой немузыкальный трек у нас в группе ВКонтакте, в канале, да. И ссылочка под этим постом будет. У нас, кстати, пост символизирует Сильвестр Сталлоне из фильма «Такси 3». Вот давайте будем все как Сталлоне в этом фильме. Ведь с ним после поездки с Даниэлем на такси ничего не произошло.
0: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто, постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110. 10/1 655 655.
1: Всем спокойной и хорошей дороги, прекрасного четверга. Вскоре встречайте здесь, в прямом эфире, вместе с Сергеем Сачковым, Екатерина Новикова.
0: Макс Байков, спасибо тебе за круиз-контроль.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «СЗАИР». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. «Двое против сна» – лучше будильников.

0: хотела.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
3: Все непознанное, необъяснимое страшит. Поэтому будем сегодня бороться научными знаниями с суеверием. 2 минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. А оказывается, многие приметы как раз имеют под собой научное обоснование. Вот, например, многие жалуются, что испытывают тревогу перед полнолунием. Ведь люди с древних пор считали Луну покровительницей нечисти. Но есть и более прагматичное объяснение. Тоже про нечисть, но про иную. В средние века, когда не было электричества, люди могли гулять по ночам только в полнолуние и без облачных погоду. Иначе в темноте они просто не смогли бы добраться домой. В это время на многолюдные улицы выходили маргиналы, которые поджидали тех, кто решил прогуляться при лунном свете. Много было грабежей и нападений. Именно в полнолуние. Или пятница 13-е. Один из самых распространенных страхов. Говорят, уходит корнями в библейские времена. Речь идет о последнем ужине Иисуса вечером четверга, в котором принимали участие 13 человек. Считается, что 13-м гостем был Иуда. На следующий день произойдет распятие, а Иуда вскоре повесится. И с тех пор люди стали бояться, что в какую-то из пятниц 13-го подобное несчастье может повториться. Кстати, в древности существовала даже профессия 14-го гостя, который за деньги помогал людям избежать проклятого числа. Далее, про соль. Просыпать соль, говорят, к ссоре. В Российской империи при Екатерине II соль была дефицитом. Продавали ее в специальных лавках и строго в определенном количестве. Просыпав соль в то время, можно было нешуточно поссориться с родственниками, потому что одним взмахом руки человек лишал семью возможности законсервировать продукты на зиму. Также считалось, что соль способна уберечь организм от заболеваний. Поэтому то, что сейчас называется белой смертью, раньше было чуть ли не лекарством. Ценный продукт, нечего разбрасываться. Собака воет к беде хозяина. Дело в том, что собаки, которые сильно привязываются к хозяину, улавливают малейшие изменения в его запахе. В том числе и те, которые сигнализируют о нарушениях обменных процессов после смерти. Животное ассоциирует любое изменение запаха с опасностью и начинает выть. Сейчас собак даже учат вынюхивать болезни. И пройдемся под лестницей под конец. Проверим, правда ли это к беде. В средневековье у нас было... Российскую империю вспоминали, Библию полистали, страх перед лестницей – древнеегипетская история. Египтяне считали, что если человек проходит под лестницей, он разрывает треугольник, который образуется у стены, а этот символ египтяне считали священным, поэтому он и лежит в основе пирамид. Также под лестницами боялись проходить христиане. Согласно Библии, лестница упиралась в распятие, поэтому люди стали ассоциировать конструкцию, образующую треугольник, с предательством. Но есть и более прозаическое объяснение. В средние века проходить под лестницами было попросту опасно. Мало ли что на голову упадет. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
2: 2 минуты с пользой.

0: Мне прям интересно, ты в каком лагере по итогу оказалась 3 сентября? Ты из тех, кто ждет, когда загорятся костры рябин, или хочешь побыстрее 3 сентября проскочить со всей этой шафутиновской эстетикой?
1: Ой, ну что ты, ну надо же спеть, да, погромче, да покрасивее, тем более, что наш музыкальный редактор наш Вячеслав Каверин несколько классных композиций показал. Ну и, кстати, музыкальный тоже хорошо звучит.
0: Да, это прям про него, мне кажется.
1: Да, да, да. Поэтому я бы хотела послушать что-нибудь, какую-нибудь новую интерпретацию этой песни.
0: Ну давай правильно рубрику для этого. Тогда только подыщем, обязательно ее с тобой сегодня поставим. Все-таки праздник-то такой у нас. Вчера было все всерьез. Ну, в общем, ты прекрасна без меня. Это знаешь. Ну, а что насчет круиз-контроля нашей такой щекотливой темы назовем?
1: Ну, согласна. Слушай, вспоминается детство и отрочество и юность. Конечно, вот плоховато было мне в автомобилях.
0: Серьезно? Да?
1: Слушай, а я особенно вспоминаю город почему-то Воронеж, и вот эти вот там вообще у них проблемы с общественным транспортом, а город же очень большой, там и левая, и правая сторона берега, и густонаселенные эти автобусы, и эта сумасшедшая жара, и вот это вот укачивание. Короче, такие не самые приятные воспоминания. Но на самом деле, когда я стала сидеть на переднем сиденье, или вот взяла вот этот вот лайфхак наконец-то, либо ты спи, либо смотри вперед, и все будет у тебя прекрасно. Слушайте, это все прекрасно работает, и сейчас гораздо, гораздо лучше. Но что касается моего сына, он, понятно, ездит на заднем сиденье, он, понятное дело, смотрит планшет, играет вот этой всей лабудой, там занимается.
0: Меня уже мутит, если
1: да,
0: честно.
1: Да, да, да. И в этом году, кстати говоря, в этом году мы делали две остановки, когда он говорил: так, слушайте, что-то, говорит, я уже насмотрелся, давайте остановимся.
0: Просто так, и это фаршмак.
1: Ну, как бы никогда у нас не было таких приключений, конечно, но вот, да, я такой человек тоже, у кого вестибулярный аппарат пошаливает.
0: Да, я тоже не раскачался со временем, я смотрю. Прям мы скрестим и вместе с тобой поедем сейчас куда-нибудь. Дальше, ближайшие два часа нам по пути с вами будет абсолютно точно. Ваши утренние ведущие Катя Новикова.
1: Сергей Сычков.
0: Да, двое против сна на 104.5. Поехали, пускай поездка у нас будет.
1: Хорошее, доброе утро всем.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Маршрут перестроен. Продолжайте движение до базы «Строймикс». Пункт назначения – большая распродажа саженцев со скидкой до 50%. Мурманск. Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки. Поехали!
3: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2.
6: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна. Can't think, can't sleep.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке.
2: Да, у нас плюс 14 градусов прямо сейчас в Мурманске. При этом 9.20 утра. Прекрасное сочетание температуры и времени. Говорят, что не остановится у нас на этом термометр. Будет вверх ползти все выше и дальше и больше. Дойдет сегодня даже до плюс 15 градусов. Хоть и сейчас плюс 14
1: да.
2: у нас с вами.
1: Единственное, что не придется нам сегодня рассчитывать на солнце. Ну, хотя, господи, боже мой, пару дней назад мы тоже вам говорили, что будет сильно-сильно облачно. А солнце все-таки проклюнулось. И мы с Сергеем такие смотрим, и говорю, о, солнце! Врет. А врет погода на 104.5. Нет, это не мы.
2: Вообще, по поводу, ты знаешь, осадков сегодня тоже большой вопрос и разговор, потому что в какой источник поглядишь, что он тебе там и предскажет. Причем, естественно, очень уверенно. Говорит, 100% будет именно так. И в каждом источнике своя правда. Кто-то говорит, что с 10 утра начнет нас заливать, а кто-то обещает нам только серое хмурое небо. И на этом, как говорится, его полномочия все. Как будет в моменте, будем разбираться, будем следить и рассказывать вам здесь в эфире. Не только мы, кстати, про погоду здесь вам вещаем. На эту минуту у нас плюс 14 градусов. Ветер, только давай посмотрим. Мне кажется, его практически нет.
1: Слушай, да, но если ощущается как 14 и 13, то, наверное, безветрие.
2: Да, северо-восточный 2-4 метра в секунду. Очень приятная погода, по крайней мере, по тем цифрам, которые мы видим прямо сейчас.
1: Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели, чтобы было что ответить. Морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-151-400-2211, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realtseть.rf.
1: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. В Мурманске растет популярность загородного жилья. Это происходит уже давно, рост причем стабильный и плавный. Как рассказал эксперт программы Константин Винзовский, среди технологий возведения на первом месте – каркасное строительство.
3: В силу того, что мы находимся на севере, нам близки скандинавские настроения, мотивы, традиции. Берем это хороший пример, на мой взгляд, деревянное каркасное строительство. Оно наиболее востребовано. Причина не только в том, что оно, ошибочно считают, более дешевое. То есть, да, конечно, в чем-то можно значительно сэкономить против каменного дома. Там газобетон или кирпич какой-то, может, керамические блоки сейчас есть, теплая керамика так называемая. В основном строить дерево. И связано это преимущественно с коротким сезоном.
2: Именно деревянное каркасное строительство позволяет северянам обзавестись собственным домом в максимально короткие сроки.
3: Это возможность поставить дом в наш короткий строительный период. Деревянную конструкцию можно ставить зимой. Делать теплый контур спокойно зимой. Вам только лишь необходимо все земляные работы, монолитный фундамент, все сделать в летний период. Зимой вы строите спокойно стены, занимаетесь кровлей и так далее. То есть с деревянным домом это возможно. С каменным тоже, но вряд ли. Здесь все-таки условия мороза, еще что-то. То есть там все-таки работа со смесями. Все это мешает. И есть другой момент. Опять же, это как рынок. Рынок, он живой. Если есть спрос на деревянное строительство, то, соответственно, и специалистов этого строительства у нас здесь много.
2: Как отмечает Константин Винзовский, это касается и пиломатериалов, из которых возводятся каркасные дома.
3: Купить здесь газобетон выгодно. Или там кирпич, или теплую керамику. Но это невозможно. Ну, вы купить можно. Ну, во-первых, объема может не быть на дом. Второе, это будет, конечно, совсем другой ценник. Дерево в доступе всегда можно докупить. Разные услуги, да, связанные с деревянным строительством, с каркасным, они все здесь под рукой. Все упирается в время. Время, в сезон, это как бы сложности определенные с каменным строительством и с бетонными работами. А деревянное проще. Ну и, в общем-то, дешевле. В том числе, потому что дешевле стройка, дешевле мастера.
2: Однако не стоит думать, что рынок загородной недвижимости Мурманска состоит исключительно из деревянных каркасных домов. Нет, за последние годы он вырос как по объему, так и по типам предложения. Изменилась и формула формирования цены загородной недвижимости. Об этом расскажем в следующем выпуске программы.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realtseть.rf.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
4: Оливер Хелденс, Крайдер и The Young Punks. A-E-I-O-U.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
2: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики «Оно ДПО Академия ТОП». Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72.
2: Отправляемся в страну, в которой покупатель просто обязан торговаться. Даже в фирменных магазинах, даже с брендовой одеждой. И даже вот с всякими дорогими штучками.
3: Ну, еще Турция, что ли?
2: Да не совсем. Ценников на товары нет. Покупать, да, по первоначальной стоимости даже просто-таки неприлично. Вот, а поэтому вот сами торговцы чуть ли тебе вообще не начинают там сами вот эту всю веселямбу торговную предлагать. А, невероятно вкусные лимоны, фисташки, чай, они все это дело еще и лучшим в мире как будто бы считается. И вообще эта страна много-много тысяч лет. Ей очень мало. Она только как самостоятельное государство с 1991 года существует. Но вообще там живут одни из самых древних народов на планете. 1000 лет до нашей эры существовало прямо 2 разных государства. Потом под власть многочисленных империй они попали. И так вот до самого конца 20 века, в итоге в 1991 году государство у этих людей наконец-то появилось. Вообще народ такой довольно гостеприимный, сильно работящий. И это мы можем наблюдать в России. Довольно часто они сюда как раз-таки приезжают на заработки.
3: Это очень деликатно сейчас.
2: Ну, такая чего? А вообще, да, когда попадаешь к ним в гости, там прямо чаепитие идет горой, открытый и гостеприимный. Мы сегодня в Таджикистане.
3: И ты знаешь, обычно мы рассказываем сейчас сразу о песне, но я не могу это сделать, понимаешь, не послушав хотя бы ее кусочек. Хочу, чтобы ты тоже заценила, что у нас сегодня в золоте чата. Вот прямо сейчас сразу к треку перейдем, потом про него подробности расскажем.
2: Да ладно.
3: Да. Песня, которая отмечает свой 25-летний юбилей в этом году. Естественно, Клинт Иствуд у нас звучит. Давайте послушаем сначала.

0: Да, Екатерина все верно отгадала. Группа Gorillaz, Clint Eastwood у нас сегодня в золоте чарта в Таджикистане. На первом месте, ты знаешь, в самом тексте этой песни Clint Eastwood не упоминается вообще ни одного раза.
1: Но мы о нем знаем.
0: Ты спросишь, да, при чем он здесь вообще? В принципе, дело в том, что мелодия, особенно в припеве, да, взяли аллюзию на вестерн «Хороший, плохой, злой», который без Клинта Иствуда вообще, в принципе, обойтись у нас не может. Ну, а создатель не только этого трека, еще и группы Blur и Song Number 2, Дэйн Алберн, рассказал буквально несколько лет назад, что на самом деле он не сочинял эту мелодию, а просто взял один японский синтезатор, открыл там готовые вот пресеты мелодии, которые есть,
1: вот
0: и тупо ее вообще скопировал.
1: Хорошо получилось. Ну, ты,
0: абсолютно верно, там, потому что талантливый хип-хоп у нас звучит, а песня идет 5.5 минут, ты представляешь? Ну, а че бы не насладиться хорошей композицией, тем более у нас есть для этого специальная рубрика. Давайте

Главное и самое классное правило постмодерна гласит, что не обязательно цитировать того, на кого ты ссылаешься. Поэтому и в клип на песню Gorillaz Clint Eastwood чего только не напихано. Здесь тебе и отсылка на классический фильм ужасов, который называется «Рассвет мертвецов». Здесь и цитата из клипа Майкла Джексона «Триллер». Ну и, естественно, спагетти-вестерны. Раз уж Clint Eastwood называется композиция, цитируется во всех возможных смыслах. Это Gorillaz у нас на первом месте в iTunes-чарте в Таджикистане. Так слова у нас еще в этой рубрике рядышком не стояли. Конечно, песня, кстати, 25 лет в этом году исполняется. Она все еще держится в списке 500 величайших песен всех времен. По-моему, вполне себе заслуженно. Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21 52 72.

0: Реклама.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212. 603-311.
3: Я Колин Вау. Переверну. И снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
4: Без возрастных ограничений.
5: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
6: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
5: «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Домашний

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Политическая реклама. Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
4: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
3: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
5: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
6: Sonny Federa и Becky Hill. Say something.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Модкис» – Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. Телефон 7497.
2: Давай узнаем, с кем проведем ближайшие несколько минут из наших слушателей. Разыгрываем, потому что два электронных пригласительных на спектакль нашего нового театра. Вы в эфире. Здравствуйте.
1: Вы что, не театралы? Или испугались?
2: Ой, ты помнишь, у нас была как-то история, к нам человек тоже дозвонился ровно в это же самое время, говорит, я вообще по поводу дороги хотел сказать.
1: Да, ну давайте поиграю.
2: И случайно, понимаешь, ушел с каким-то призом, хотя за другим совсем заходил. Но есть у нас еще один звонок. Доброе утро.
1: Алло, кто на связи? Как вас зовут?
3: Алло, здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте, Татьяна. Слушай, давай уже вручим человеку билеты, потому что
1: это... Мы подумаем, это третья попытка.
2: А мы как знаем известную песню, что до 5 попыток может дойти. Татьяна, не желаем вам этого. С вами, конечно, очень приятно время проводить и играть. Но давайте уже как-то победим, соберемся все вместе. Это обращение и к игроку под номером 2. Вы слишком хорошо, давайте не будете играть сегодня, пожалуйста. Дайте Татьяне уже забрать заслуженные билеты. Татьяна, ничего у нас со вчерашнего дня не поменялось от вас, только да или нет. Следите за интонацией ведущего. Я буду изо всех сил стараться подсказывать. У нас максимально нечестная игра сегодня. Смиритесь с этим. Погнали, ваши секунды.
1: Татьяна, удачи мы вам желаем.
2: И какие варианты еще? Погнали. По народному календарю Фадей проповедник. Сегодня в этот день убирали лен. Может такое быть?
1: Да. Убирали.
2: Конечно, убирали. Ставь плюсы плюс. Срочно. Ну а сжав лен, раскладывали его на лугах ради улежания.
1: О, вот так.
2: 3 сентября. Шуфутинов день сегодня. Но вообще автор этой песни Игорь Николаев. Как вам такое, да или нет?
1: А ну-ка.
3: Нет, конечно.
2: Да, что вы. Ну, это его стихи. Не побоюсь этого слова сказать. Ну а музыка это вообще Игорь крутой.
1: Вот-вот.
2: Сегодня еще и день винограда. На изготовление одной стандартной бутылки виноградного напитка уходит около 50 ягод. Ну, как считаете?
1: Ягод. 50.
3: Нет.
2: Ну, конечно, там все 600 вылезает. Особенно, если как Челентано с ноги запихивать, то вообще еще больше можно поместиться. Северный вопрос. Для вас в этот день образована ассоциация кольских саамов. В саамском языке существует более 300 слов для обозначения снега и льда. Да или нет?
1: Саамы, пролеты снег.
2: Ну, Татьяна.
1: Да.
2: Все, все правильно. Ну, например, рюдзны – это вот снежная шапка на дереве.
1: Вот,
2: персонально, да.
1: Рюдзны.
2: 200 лет назад состоялась коронация императора Николая I, но правил он среди императоров меньше всех.
1: Николай,
2: все верно?
1: Это первый меньше всех?
3: Нет.
2: Конечно, у него 29 лет, 3 месяца и 1 день, он один из лучших результатов. 1914 год был изобретен бюстгальтер. Правда, в России тогда его называли бюстодержателем. Верите в такое?
3: Да.
2: И это звучит гордо, знаете
1: ли. Ну, в России, ты же понимаешь.
2: Да, 170 лет назад родился создатель первых небоскребов, архитектор Луис Салливан. Но он считал, что высотки идеально подходят для жизни семьи. Ну, в такое верите, да, нет?
1: Высотки для жизни семьи.
3: Нет.
2: Ну, конечно, отлично. Он хотел, чтобы в них работали, а не жили. Последний вопрос успеем. Сегодня еще 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. «Зона записки надзирателя». Это его книжка. Помните такое?
1: У Сергея Довлатова такая была? «Записки надзирателя».
2: Да, вот вы просто не читали ее. И она, кстати, в списке среди книг, которые рекомендованы к самостоятельному прочтению школьниками.
1: Да ладно?
2: Абсолютно. От Министерства просвещения в список 100 книг входит.
1: Любопытная история. Татьяна, у вас тоже сегодня хороший результат. 8 вопросов мы вам успели задать. 2 промашечки случилось, 6 со знаком плюс.
2: Слушай, 6 уже просто было. Я, можно, от себя Татьяне плюс подарю за Довлатова? Она пообещает зону прочитать.
1: Ну так что, ты хочешь сказать?
2: Поставь 7. Это от меня. Ладно, сегодня.
1: Все, ты посмотри, какой щедрый. Ладно.
2: Слушай, да я...
1: Татьяна, значит, вы ничего не слушали до этого. У вас 7 со знаком плюс.
2: Татьяна, на линии, пожалуйста, оставайтесь. Но если уж 7 не хватит, я не знаю, что тогда будем делать. Будем вам, видимо...
1: Да, будем думать.
2: А будем ответ уже Татьяне отправлять.
1: Завтра пятница, если что.
2: Это точно. Все успеем разыграть на этой неделе.
1: Спонсор рубрики «Мурманский областной театр комедии и сатиры». «Модкис» открывает первый сезон. Впереди громкие премьеры, смелые творческие эксперименты, новые имена и грандиозные планы. Приходите на искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Подробности ВКонтакте «Модкис» для лиц старше 12 лет.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сизаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Мне срочно нужно сверить ощущения, потому что сегодня все утро думаю, что пятница уже у нас на календаре, и ровно в таком же приподнятом настроении живу. Нет, пока еще только четверг, 3 сентября.
3: А спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Итак, друзья мои, спуск по Карла Маркса в Мурманске ремонтируют, оказывается, по просьбам горожан. Об этом рассказал глава города Иван Лебедев. Этот участок изначально не входил в компанию 26-го года, дорожную компанию, но по просьбе горожан его включили в этот список. В активной фазе демонтаж и установка бордюров, лично подтверждаю. Следующий этап выравнивающий и финишный слой асфальта обновят более 4000 квадратных метров дорожного покрытия, почти 1500 квадратных метров пешеходной зоны. Из-за работ, понятное дело, движение затруднено, поэтому и гостям города, и сибирь и вообще автовладельцам предлагают искать альтернативные маршруты и пользоваться альтернативной, интерактивной картой ремонтов. Есть в нашем городе и такая. Буквально в этом летнем сезоне ее запустили. Всего же в этом году в Мурманске ремонтируют 20 километров дорог, что является рекордным показателем для столицы Заполярья. Комсомольская правда Мурманск нам об этом сообщает. И давайте останемся на этом участке дорог, потому как есть там гимназия номер 5, а она, конечно же, 1 сентября отворила свои двери для школьников и педагогов. И сейчас, конечно, у них есть трудности, поскольку идет масштабный ремонт на этом участке дороги. И альтернативный вход в учебное заведение на время ремонта предлагают теперь учащимся и педагогам. Мэр города говорит, что подрядная организация, которая ремонт выполняет, вплотную подошла к зданию гимназии номер 5, приступила к перекладке пешеходной зоны непосредственно рядом со школой. Ну и теперь вход в гимназию номер 5 организован со стороны улицы Софьи Перовской. То есть, как бы получается, там, ну, рядом с двором.
2: Я вспомнил сейчас, я когда сам в школе учился, был у нас тоже такой момент, когда ремонтировали у нас ступеньки, которые с главного входа в школу заводили, поэтому мы откуда-то сбоку туда забирались. Ну, как думаешь, насколько сократилось количество сменки в школах? Оно стало, мне кажется, стремиться вообще к нулю, в принципе.
3: Да, вот до октября точно сменкой никто не пользуется.

0: положили непонятную смесь, саморастворяющуюся после зимы. Да, ну вот лестница в удручающем состоянии, причем что одна, что вторая. Одна ведет, напомню, вдоль как раз-таки гимназии по улице Карла Маркса, а вторая, там есть еще совсем небольшая лестница, тоже которая ведет к гимназии от дома на Софье Перовской. Совсем такая небольшая, но она там есть по-другому в гимназию. Ну и вообще туда вот не подняться, да, по Карла Маркса, если идешь вдоль дома по Софье Перовской. Как-то вот лестницы тоже. Обратите, пожалуйста, внимание, если по просьбам горожан все-таки ремонтируют участки дорог, то насчет лестниц тоже есть такая просьба.
1: У вас тоже горожане, да, просят. Да. Прямо сейчас. Ты нам про сроки-то скажи, ничего не изменилось?
0: Слушай, ну ничего не изменилось, ничего больше не пишут, потому что до 30 сентября такой срок был заявлен, но, видишь, изначально было и заявлено, что по одной стороне улицы и проезжей части будут вестись работы, а нет, какое там?
1: Ты просто придираешься к словам Екатерины.
0: Возможно, не читай. Читаю между строк, не могу пока. Так, друзья, мы закончили с ремонтами на Карла Маркса, но мы пристально следим за этим.
1: Да кстати говоря, закончили, да, с ремонтами? Закончили, у нас каждый день, понимаешь, в новостях эта новость проходит.
0: Слушайте, да, что еще хочется сказать относительно ремонтов? Тут у нас в центре города тоже непростая ситуация складывается.
1: У нас в центре города.
0: У нас Бурманчан,
1: давно ли
0: так.
1: Ты с гор спустилась, Екатерина?
0: Но я тут хожу, извините, мы тут работаем рядышком.
1: Это, пожалуйста,
0: да. Постоянно ходим через возможные обходные пути площади 5 углов, так что с каждым днем тоже какие-то появляются новые обходные пути, потому как продолжается ремонт, в частности на территории возле отеля «Меридиан», и там тоже уже все плотнее и плотнее забор подошел к дому на Ленина, к остановке площадь 5 углов в южном направлении уже тоже не пройти. В южном направлении же она идет.
1: Да,
0: там же выезд города, да. Вот, поэтому, друзья мои, тоже будете идти в этих местах. Там только все проходы исключительно по дворам, да по дворам. Через арки, да через арки.
1: Через магазин, там у вас инсталляция будет поджидать.
0: А еще через магазин «Магнит» тоже можно будет пройти.
1: Сходите, посмотрите, не поленитесь.
0: Очень любопытное. Там прям несколько табличек для тех, где... Вернее, когда сообщающие, где... прочитать, где пройти, куда завернуть. Обращайте внимание. И не говорите, что мы вас не предупреждали.
1: Да, и табличка о том, что вы тупой, тоже там присутствует. Сходите, поглядите.
0: Так, друзья мои, ладно, к другим новостям. Что происходит на центральном стадионе профсоюза города Мурманска?
1: Да, ну серьезно?
0: Нет, там пожарные.
1: Да ты чего?
0: Да, это традиционная история, когда на центральном стадионе профсоюзов проходит турнир, главный, можно сказать, спортивный турнир для огнеборцев региона. Пожарный чемпионат. Своей сборной команды представили региональное управление ГОЧС, управление МЧС России, спецуправление номер 48 и Северный флот тоже, конечно же, там в составе сборных не только профессиональные пожарные, но и юноши, девушки и даже дети. Представляешь? Для меня это как-то новая какая-то история, хотя много раз наблюдала за этим чемпионатом, ну, в выпусках новостей, понятное дело. Первый день соревнований был вчера, насыщенный, полоса препятствий, пожарная эстафета, дисциплина требует скорости, выносливости, четкой работы команды. Сегодня второй день чемпионата, и уже там будет и штурмовая лестница, и боевое развертывание. В общем, всем желаем участникам чемпионата победы. Каждому своей победы.
1: Ты знаешь, как говорят одни известные советские стихи, гвозди бы делать из этих людей.
0: Это правда.
1: Вообще надеюсь, что ничего с ними как раз-таки не случится и ни во что они нас не превратятся. Мы желаем вам, чтобы вот эти вот навыки, которые вы отрабатываете, пригождались вам как можно реже.
0: Как можно
1: сидите
0: реже.
1: Себе тихонечко, смотрите сериал «Шашки, нарты, домино», и как говорят другие у нас известные детские произведения. Пускай лучше так, и будет у вас поменьше работы. Я потому что вот правда, если бы у меня была возможность переродиться, я бы стал, мне кажется, спасателем или пожарным.
0: Это потому что,
1: ты знаешь,
0: и тревожно.
1: И в моменте ты понимаешь, зачем ты ходишь на работу. Очень круто.
0: Так, друзья, моя последняя новость этого выпуска будет на тему «Готовь сани летом», причем в прямом смысле этого слова, ну не летом, а уже осенью. Кандалакша станет одной из площадок всероссийского фестиваля «Санок». Министерство спорта Мурманской области об этом сообщает.
1: Ты точно рада?
0: Фестиваль «Санок». Это вообще такое масштабное физкультурное мероприятие, которое проходит с февраля по декабрь в 8 регионах России. Уже этапы фестиваля прошли в Московской, Кемеровской, Ярославской областях, а также в Москве и в Красноярске. Ну и Кандалакша присоединится к фестивалю 6 декабря. Массовые спуски на горных санях для всех желающих. желающих. Я цитирую. А также развлекательная программа «Возраст участников от 10 лет и старше»

0: Конечно же, санки нужны, и шлем тоже прихватите. Но этот инвентарь, который можно и заполучить.
1: А ты помнишь, наши коллеги из телекомпании ТВ-21 лет 10, наверное, уж прошло, даже больше.
0: Гонки-картонки.
1: Да, делали классный проект. И сколько народу в нем участвовало. Очень клево было. Надеюсь, что съезд вот на этих санях ждет примерно какая-то такая же участь. Большое внимание, классное настроение всем тем, кто участвует и просто смотрит со стороны, как взрослые люди катаются на санях.
0: Ну, мы еще, я думаю, посмотрим, и что там будет, и расскажем ближе к теме. Напомню, это 6 декабря Кандалакша, Всероссийский фестиваль санок будет принимать. Все, ребята, больше ничего не расскажу.
1: Да хватит и этого,
0: достаточно,
1: если честно.
0: Да. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit.
3: Power Play. Песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайраби». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Power Hit Radio.
0: Магазин «Автопазл» – запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
2: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
5: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
6: Обратная тяга на Power Hit Radio.
5: С понедельника по четверг с 18 до 20.
3: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
5: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
7: Катя Новикова и Сергей Сачков.
5: Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вырханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и блюда ресторанного уровня «Кольский 51/8».
2: По-прежнему у нас плюс 14 градусов. На эту минуту в Мурманске ничего не меняется. Прям с самого утра. Где те обещанные плюс 15? А это уже совсем другая категория погоды. Вообще пока непонятно. Но мы по традиции верим. Мы ждем. Надеемся, что все-таки к нам это придет. Погода повышенного уровня какого-то. Ветер у нас северо-восточный. 2-4 метра в секунду. Что по поводу дождя, видите сейчас наверняка сами из вашего окна. Ну, лично у нас в центре здесь ничего не бросит. Надеюсь, что ничего и не прилетит. Хотя разговор-то про дождь, конечно, ходит.
1: Ведутся. Да. Скажи, пожалуйста, что нас ожидает завтра? Завтра пятница.
2: Так, ты сама и расскажи, ты же видишь этот прогноз.
1: Да, ну чуть-чуть похолоднее будет, до плюс 12. И опять рисует нам этот сайт погодный дождь. Ну ладно, в следующем часе поглядим, что там дальше будет у нас.
2: У нас не будет
1: выходные,
2: с тобой следующего
1: кстати говоря,
2: часа,
1: сильно
2: Катерин.
1: Дождливые. Ну мы просто посмотрим, а выходные будут сильно дождливые.
2: Ну как всегда, у нас же большое массовое уличное мероприятие намечается.
1: Точно, гайстрим же в субботу.
2: Да, и поэтому, естественно, плюс 8 градусов, дождь. Ну, здесь мы к этому привыкли. Наслаждайтесь, у нас плюс 14 в моменте, и пока в центре никакого дождя.
1: Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-порт», свежая рыба и премиальные морепродукты, полуфабрикаты, натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка. Красивый и вкусный ужин ресторанного уровня без долгой подготовки. Собственное производство. Качественно, просто, полезно и вкусно. «Шеф-порт» – там, где рыба становится искусством. Кольский 51/8 ВКонтакте, «Шеф-порт Мурманск».
0: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Нуликова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
3: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против

0: Инспам.
1: Ну, здравствуй.
2: Спонсор рубрики ООО «Муткис» – Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери и приглашает на премьеры. Телефон 7497.
3: Ты добилась своего, Екатерина Новикова, понимаешь, рассказывала про свои российские фильмы. Я тут, понимаешь, приносил тебе Венецианский кинофестиваль, какие-то премьеры сериалов на HBO. Открываю сейчас ссылки, которые отобрал для того, чтобы вам рассказать в этот четверг. У меня там Колобок и Леонид Каневский.
2: А я думала, ты уже посмотрел Колобка.
3: Там, понимаешь, новость гораздо круче. Дело что в том, что Колобка обнаружили в фильме «Пираты Карибского моря».
2: Кстати, и правда похож!
3: В общем, зрители обратили внимание на одного из членов экипажа летучего голландца, который, говорят, да, очень напоминает знакомого героя из русской сказки. В общем,
2: невозможно не согласиться, ребята.
3: А теперь шутят о том, что от бабушки ушел, от дедушки ушел, от лисы не ушел, поэтому теперь он в команде Дэви Джонса.
2: Мне кажется, он просто постарел.
3: Ну, посмотри.
2: Ну,
3: одно лицо.
2: Старый Колобок, да, замшелый такой.
3: Что там у тебя, естественно, про твои любимые фильмы?
2: Слушай, у меня, знаешь что, представлен трейлер первого сезона сериала о Гарри Поттере. Не мой любимый фильм, не
3: мы
2: твой любимый
3: ты
2: фильм.
3: Но да?
2: Это, да, есть такой момент. Обновленный Северус Снэк и прочие новшества вот в этой вот в первом трейлере новой экранизации. Так, что там? Это, кстати говоря, один из самых дорогих телепроектов в истории. Первый сезон, бюджет которого оценивается в 300 миллионов долларов, выйдет в Рождество 26-го года. В общем, там абсолютно обновленный состав. По-новому нужно будет знакомиться с зрителем с Хогвартсом и героями его. Визуально сериал выглядит более современно по сравнению с оригинальными фильмами. Цифровая обработка прямо вот сразу с первых кадров. Технические возможности за 15 лет, конечно же, далеко шагнули. Ну и тут что? Главный вызов для проекта не просто повторить уже знакомую историю, а выстроить собственную идентичность. По роману Джоан Роулинг и, в общем-то, то, что осталось за кадром в полнометражном фильме, тут в сериале хотят прямо все это показать.
3: Ты знаешь, очень интересные ощущения я вчера испытал, потому что тоже, естественно, как и весь мир, этот трейлер посмотрел при условии, что я из того поколения, которое выросло на Гарри Поттере.
2: Вот именно.
3: Да. Хотите вы этого или нет, Макс Байков, но это моя настольная книжка, с которой я вместе шел по классам школы по мере своего взросления. Ты знаешь, книжка «Восторг до сих пор», фильмы я даже в школьные годы уже, ну, не так любил, а вот сейчас смотрю на сериалы, понимаю, что это вообще уже не для меня.
2: Не твоя история.
3: Это для,
2: ну,
3: следующего поколения. Ты знаешь, вчера ехал тоже в троллейбусе. Где еще об этом можно подумать и посмотреть трейлер Гарри Поттера? Хорошо ли, когда у нас перезапускаются какие-то вот франшизы, а спустя какое-то время? Я из тех людей, которые голосуют за.
2: Я тоже, потому что другое поколение будет смотреть эту историю, а если история действительно достойная, она и через поколение пройдет.
3: Да, абсолютно верно. И ты знаешь, некоторые достойные истории не воспринимаются новым поколением именно из-за качества каких-то,
2: да,
3: фильмов, потому,
2: да,
3: что очень медленно снято или уже где-то смешновато даже нам спустя время пересматривать. А когда эта история перезапускается, глядишь, вот те ценности, которые в базу заложены, этих франшиз, они, собственно, и будут новому поколению передаваться.
2: Это ты сейчас даже про «Следствие ведут»?
3: Ты понимаешь? Леонид Каневский, да, снимается в комедии, которая называется...
2: Исключительно с этим фильмом ассоциируется.
3: Да, «Следствие ведут». В общем, производством занимается компания, студия Сергея Светлакова. Это к разговору о качестве картины, которая нас будет поджидать. Да, выйдет в прокат следующим летом в завершении. Ага, август 2027 года. По сюжету легенда True Crime. Леонид Каневский совсем уже сошел с ума и перестал разделять жизнь и работу. И чтобы спасти его от профдеформации, жена его возит на отдых, но и там он на свои усы находит приключения. Обращается к нему местная девочка, и он сразу начинает распутывать самое большое расследование в своей карьере.
2: Все понятно. Ну, вообще, кстати говоря, Леонид Каневский, как хорош был в «Бриллиантовой руке». Он же там тоже снимается, друзья.
3: Ты понимаешь?
2: С непереводимой игрой слов.
3: Да бог с ним и с игрой слов. Ты на это тело посмотри.
2: Я про то и говорю.
3: Да он может вообще молчать всю жизнь оставшуюся свою.
2: А вот Роберт Паттинсон пожаловался на возраст на съемках «Бэтмена 2».
3: Подожди, почему сейчас я рассказывал про тело Леонида Каневского?
2: Ну, видимо, тоже
3: восхищает. И ты никак не прореагировал.
2: Здрасте, безусловно,
3: да,
2: конечно.
3: Про Паттинсона.
2: Давай, Паттинсон, чего говорит? Говорит, до конца года я буду занят в Лондоне на съемках продолжения фильма «Бэтмена». А вот и говорит, что снимаюсь в сиквеле, все хорошо, но на съемках потасовок. Я определенно чувствую свой возраст. Буквально ловлю себя на мысли. Черт, это стало значительно сложнее, чем было раньше. Вот так вот жалуется Паттинсон. При этом актер не жалуется на возвращение к самой роли. Говорит, это правда весело. Думаю, что фильм получится отличным. У меня очень крутой актерский состав. И, конечно, это настоящий марафон.
3: Ну, мне раздражает, понимаешь? «Бэтмен 2». Вот такие вот люди, которые говорят, о, все так непросто, я сейчас в Лондоне на съемках. Это все, конечно, такой тяжкий труд.
2: Причем, говорит, до конца на съемках. До
3: Отстань! Я был на прошлых выходных в Ковдоре. Вот это, я понимаю, что-то на работу похоже. Человек в Лондоне снимается. Роберт, кого ты хочешь разжалобить этими историями? Перестань.
2: Ну, в общем, если вы поклонник «Бэтмена», то «Бэтмен 2» выйдет в кинотеатрах 18 февраля 2028 года после переноса с прежней даты релиза 1 октября 2027 года. Прям практически на год перенесли этот фильм.
3: А ты знаешь, я тут недавно столкнулся с человеком в одной общей компании, который прям по-серьезки увлекается фильмами про всех вот этих вот супергероев, но не вселенной.
2: Из вселенной DC.
3: No, не из вселенной DC, а вот из Марвеловской.
2: А, из Марвела?
3: Ну, ты знаешь, вот глубина погружение меня в моменте прям восхитило. Это был прям взрослый и успешный человек, у которого даже есть соответствующие татуировки на теле с героями персонажей. И я вот со стороны смотрю, ты понимаешь, сначала от моего недоумения в какое-то даже уважение это переходит, потому что настолько сильно в это погружаться во взрослом возрасте, и мне это, конечно, испытать не дано, но если честно. Я
2: тут
3: максимально далек.
2: В это погружаюсь, но потому что сын поклонник всех этих вселенных, и нет-нет, да у нас дома что-нибудь появляется такое. Ну и, конечно, Тора мы пересматриваем.
3: Но это уже по твоему желанию, естественно. К разговору про тело Леонида Каневского. Конечно. Спонсор рубрики «Мурманский областной театр комедии и сатиры». Открытие первого сезона. Приходите на яркие искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханумаи». Здравствуйте, я ваша тетка. Подробности в группе ВКонтакте «Модкис». Телефон 7497 для лиц старше 12 лет.
0: Киноспам.

0: Реклама.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Моткис» Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. Телефон 7497.
2: Разыгрываем прямо сейчас два электронных пригласительных на спектакль. Для этого вам нужно дозвониться 488-448. Ну и если вы джентльмен, то желательно, конечно, не выиграть, потому что Татьяна уже третий день с нами здесь уже играет. Хочется ей билеты вручить. Так что если вы уже на этой неделе с нами играли и выигрывали, наберите еще раз. Просто, чтобы у нас было для ровного счета второй игрок. Но, может быть, человек сейчас придет и
1: как
2: заберет
1: знать,
2: просто
1: как
2: свое.
1: Знать. Давайте познакомимся.
2: У нас все-таки здесь все по-честному. Доброе утро.
1: Алло, кто на связи? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий меня зовут.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Дмитрий нам не звонил.
2: Это точно, да, не наш победитель этой недели, так что будем играть всерьез. А как еще это делать 3 сентября? Да, задача будет у вас сейчас очень простая. Мы вам будем рассказывать про события сегодняшнего дня и про Шуфутинов день в том числе. Mm-hmm. Вы нам отвечаете либо да, либо нет, в зависимости от того, верите или не верите тому, что мы вам здесь транслируем. Напоминаем, только к себе прислушивайтесь. Ну, интонацию ведущего тоже ловите. Он за всех наших слушателей или тоже топит, чтобы вы все-таки вышли победителем из каждого нашего розыгрыша. Желаю вам удачи.
1: Все, Дмитрий, удачи. Давайте, поехали. Ставлю плюсы.
2: Фадей Проповедник по народному календарю сегодня. Если в этот день небо чистое, того же можно ждать на 4 недели вперед.
1: Вот
2: верите
1: да.
2: в такую примету?
3: Чистое. Да нет.
1: Да,
2: а вот
1: да,
2: вы зря,
1: да.
2: Зря.
1: В народные приметы надо верить.
2: Ну да, еще и солнце будет светить на сдачу, но... Не для нас, естественно. 3 сентября, Шуфутинов день. И в честь этой песни даже сериал сняли. Да или нет?
1: Есть такой сериал?
2: Называется, вы не поверите, 3 сентября ТНТ сняли в 2024 году. Сегодня у нас еще и день винограда. Длина виноградной лозы максимум 3 метра.
1: Представили?
2: Все верно?
3: Нет.
2: Все, это правильно, это плюсик вам выходит, потому что в благоприятной среде может она вырасти и на 30, и даже на 40 метров. Северный вопрос для вас. В этот день образована ассоциация кольских саамов «Явр». В переводе саамского это означает «привет». А? Вспоминайте, Буды Явр какой-нибудь, все правильно?
1: Привет.
3: Да, давайте, да.
2: Да, я подсказывал как мог изо всех сил. В Хибинах же вот есть Буды Явр, например, в переводе саамского это «горное озеро».
1: Вот так.
2: 200 лет назад состоялась коронация императора Николая I, но его царство не началось с восстания декабристов. Все верно?
3: Да.
2: Правление Николая, как говорили тогда, торжественно открылось в Виселице.
1: Класс.
2: Чудесное чувство юмора у людей в то время было. В 1914 году был изобретен бюстгальтер. Дмитрий, я нас поздравляю с вами. Прототип был сделан из двух платков и ленты. Верите в такое?
3: Да.
2: А придумала это, естественно, женщина. 170 лет назад родился создатель первых небоскребов архитектор Луис Салливан. Его дома были ростом аж в 30 этажей 170 лет назад. Верите в такое?
1: 30 этажей.
3: Нет.
2: Конечно, нет, а максимум 13, но для начала 20 века это же прям ого-го. 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Он, кстати, печатался в журнале «Нью-Йоркер». Верите в такое?
3: Да.
2: Он заодно жил в одноименном городе в последние годы, в принципе, тогда и начал печататься. Итак, что у нас у Дмитрия? Какой результат?
1: Ну, давайте прям посчитаем.
2: Да,
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 правильных ответов.
2: Слушайте, ну отличный результат.
1: Хороший.
2: Жаль, что у Татьяны...
1: На один побольше.
2: Абсолютно верно, но я думаю, что, как всегда, мы здесь проговариваем в нашей рубрике, что когда ты уступаешь девушке, это как будто даже благородно и красиво. Мы давайте Дмитрию поаплодируем.
1: Дмитрий, вы, конечно, уступаете нам, вернее, вам наши аплодисменты. Завтра пятница, и завтра позвоните нам еще раз.
2: Дмитрий Тигр, самый настоящий, интеллектуальный еще, причем очень круто сражался. Завтра давайте мы с вами еще снова созвонимся, и тогда вот будем подтапливать уже за вас, чтобы билеты в ваши руки все-таки достались.
1: Спонсор рубрики «Мурманский областной театр комедии и сатиры» «Моткис» открывает первый сезон. Впереди громкие премьеры, смелые творческие эксперименты, новые имена и грандиозные планы. Приходите на искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Подробности в группе ВКонтакте «Моткис» для лиц старше 12 лет.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Какая песня?
2: Я все-таки не удержался, тебе честно скажу, потому что с утра, прям с 7 утра говорил, что хотите, чтобы мы тут про костры рябин вам ставили в эфире на Power Hit Radio. Но, ты знаешь, у нас обычно песня дня без партнера и без спонсора проходит, но в этот день он у нас есть. Это наш музыкальный редактор Вячеслав Каверин, который нам такой хитец вообще нашел. Кстати, Кассирин, при твоем участии.
1: При моем участии, да-да-да. Он говорит, вот послушай такую, какая тебе больше нравится. Я говорю, а вот это нравится, и сейчас вы тоже ее послушаете.

0: Это, если что, UK Garage Mix 3 сентября. Ваш сон при температуре 40. Давайте поверх песни мы долго говорить не будем. Вы лучше и насладитесь, послушайте, ну, немножко потаскуйте. День такой просто сегодня. Завтра с вами снова услышимся утром в пятницу. Уже Катя Новикова.
1: Сергей Стачков.
0: Двое против сна.
1: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50. Японские компании Nissan и Honda заключили соглашение о совместной разработке ключевых электронных комплектующих и программного обеспечения для новых автомобилей. Первые результаты этого сотрудничества мы увидим в 2029 году. В опубликованном официальном заявлении говорится, что компании будут вместе разрабатывать стандартизированные блоки управления для различных систем автомобилей, а также техническое ПО, интегрированную операционную систему для будущих моделей. Эксперты отмечают, что в сделке никак не обозначены искусственный интеллект, без которого сегодня невозможно представить любое сколь-нибудь серьезное потребительское ПО. Впрочем, возможно, и подключат к этой сделке позже. Скорее всего, это будет чужой и, а не собственный Nissan или Honda.
0: Акселератор.
3: В ближайшие месяцы водители смогут предъявлять электронные права и СТС через мессенджер МАКС. Соответствующие изменения подписало правительство. Техническая возможность для предъявления электронных документов в мессенджере МАКС будет реализована в ближайшие месяцы, заявили в Минцифре. Отмечается, что электронные документы можно будет предъявлять по желанию. Они не заменят бумажные, но будут действовать наравне с ними. Отмечу, в приложении МАКС действует сервис «Цифровой ID», в котором хранятся цифровые версии основных документов в формате QR. QR-кода. Сейчас чаще всего этот код используют на кассах самообслуживания супермаркетов при покупке алкоголя для подтверждения возраста. Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение 207050. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442.
5: You're listening to Power Hit Radio.
6: Get the

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
0: Политическая реклама.
4: Пока другие молчали, справедливая Россия с тысячами северян 5 лет боролась за наш океанариум. Вместе мы спасли тюленей от смертельной перевозки в Москву. Добились митинга и остановили эту преступную авантюру. Нашли специалистов для реконструкции. Помогаем коллективу и ластоногим артистам. Справедливая Россия продолжит добиваться передачи океанариума в собственность региона. Александр Макаревич призывает. Находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду.
5: Северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
5: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: Number one. Hit Music Station.
8: Hit Music Station.
7: 104.5 FM.
8: Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
2: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
3: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
7: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023 75 300 128 20.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В городах Мурманской области начали подавать отопление. В дома жителей Кировска отопление начнут подавать 7 сентября, на следующий день, 8 сентября. Отопление появится в домах в поселке Титаны, микрорайоне Кукис-Фумчор. В Каашве отопление начнут подавать 9 сентября. Об этом сообщили в администрации муниципалитетов. Напомню, в Мурманской области во всех учреждениях образования отопление включили с 1 сентября. Экипаж российского судна «Росгидрометра» профессор Молчанов, задержанного норвежскими властями на Шпицбергене, находится в безопасности. Об этом сообщил РИА Новости министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Ранее издание «Мурманский вестник» сообщало о том, что норвежская полиция арестовала судно по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. В июне 25 года из Мурманска судно профессор Молчанов отправилось в поход на архипелаг Шпицберген. Это была первая из за последние 10 лет к берегам архипелага экспедиция, на территории которого ведет свою деятельность государственный трест «Арктикуголь». В Североморске открыли культурно-просветительский центр «Семейный наука Град». Юные жители флотской столицы будут осваивать основы робототехники, 3D-конструирования. Ребята постарше займутся компьютерами и цифровыми микроскопами, а также смогут детально изучать анатомию человека, географию, уникальную природу, Заполярье с помощью интерактивного оборудования. АИФ Мурманск об этом сообщает. В эту субботу, 5 сентября, в Мурманске состоится фестиваль спорта «Гольфстрим». Для всех желающих посетить праздник организованы бесплатные автобусы. Узнать, откуда они поедут, можно прямо сейчас доехать до Кольского моста. Можно из трех точек нашего города. В 10:30 от конечной остановки троллейбуса номер 4, улица Адмирала Флота Лобова. В 11 часов от парковки возле торгового центра «Окей» со стороны улицы Шмидта. И в 11:15 специальные автобусы будут ждать всех желающих на конечной остановке троллейбусов 6 и номер 9, это улица Героев Рыбачева. Обратно автобусы будут возвращаться с улицы Прибрежной и с парковки под мостовым переходом. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большей точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Реклама на Power Hit Radio. Мурманск, встречай большой осенний Open Air. 12 сентября электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Данецой. 12 сентября. Резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние». Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
1: Без возрастных ограничений.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
1: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
2: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
1: Да, просто звони. 707-105.
2: Эх, малой отличником станет.
1: Звони. 707-105.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
7: Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit radio. Radio.
8: Hey, wake up. I wanna come over.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
2: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
3: Без возрастных ограничений.
4: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
4: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3 3 0 0 0.

0: Реклама. Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
1: Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология сервис» поздравляет всех учеников, студентов и учителей с Днем знаний и началом нового учебного года. Желаем вам доброго здоровья, счастья, творческого вдохновения, успехов в учебе и труде. А наша правовая поддержка и новые возможности «Консультант Плюс» помогут в новом учебном году. Установим, покажем, расскажем. Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология сервис». Телефон горячей линии 25-00-15. 25-00-15.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
5: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seet.rf.
4: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00. New and fresh music.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти. На 104.2.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. 104.5.
1: Today's best music.
0: FM. Power Hit.

0: Реклама.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Powerhit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
3: Партнер программы — автосалон Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
4: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Powerhit Radio 488-442.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
6: Политическая реклама.
7: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
8: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
7: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
9: Your number one
10: Heat Radio.
11: Check this out.
12: Power Heat Radio.

0: Реклама.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? CityLink, конечно.
1: Хм, почему CityLink? Полно же вариантов.
2: CityLink у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, CityLink проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
1: Вот так CityLink.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Today's hit music. Power Hit Radio.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Артест. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Более 60 транзитных рейсов по Северному морскому пути запланировано иностранными компаниями в 2026 году. Об этом сообщил представитель «Росатома» Владимир Панов на Восточном экономическом форуме. В прошлом году китайская компания провела экспериментальный рейс в Европу, преодолев Северный морской путь менее чем за 6 суток. В этом году пилотный рейс готовит южнокорейская компания. В 2027 году ожидается первый транзит индийского перевозчика. Завершен ремонт путепровода через Кольский залив. Рабочие обновили дорожное покрытие, несущие конструкции, элементы безопасности. На проезжей части уложили более 14 тысяч квадратных метров асфальта, нанесли новую разметку, отремонтировали железобетонные конструкции опор, обновили барьерное ограждение. Напомню, путепровод длиной более 90 метров ввели в эксплуатацию в 2005 году. Прием заявлений на семейную выплату продолжится до 1 октября. Эту меру поддержки уже получили более 4800 жителей Мурманской области. Региональное отделение Социального фонда России направило семьям с детьми свыше 245 миллионов рублей. При среднем размере выплаты 50 тысяч рублей на человека. Сумма для каждого работающего родителя рассчитывается индивидуально, зависит от размера официальных доходов, с которых был уплачен НДФЛ в 2025 году. Налог, удержанный с зарплаты по ставке 13% и выше, пересчитывается по льготной ставки в 6%. Разница возвращается гражданам единым платежом. Напомню, на семейную выплату имеют право официально трудоустроенные родители, а также усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 при условии обучения на очной форме. Заявитель и его дети должны иметь гражданство Российской Федерации и постоянно проживать в России. В Мурманске продолжают работать пункты экспресс-диагностики «Палатки здоровья». На этой неделе они открыты с 16 до 20 часов по следующим адресам. Улица Радищева, дом 18, конечная остановка троллейбуса. На улице Софьи Перовской, около Мурманской областной научной библиотеки, а также на улице Халатина в районе дома 2А и на улице Баумана, дом номер 3. Мурманчане могут проверить в палатке здоровья основные показатели, измерить артериальное давление, сделать ЭКГ, узнать вес и индекс массы тела и получить базовые консультации и рекомендации. Выпуск новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: 14.07 показывают часы в студии Power Hit Radio, и рабочий день в разгаре, хотя это у кого-то. У меня вот лично он только-только начинается. Как раз программа Power Day в эти самые минуты и часы тоже берет свой старт. Меня зовут Вячеслав Каверин, от души приветствую всех настроенных на нашу волну, и будем держаться вместе в ближайшее время. И не просто держаться, а дополнять друг друга, можно сказать, музыкой. Вы эту музыку будете заказывать, я эту музыку буду ставить в эфире. А, собственно, для того программа Power Day и придумана для того, чтобы как следует подзарядить свой день любимыми звуками. Куда можно присылать свои музыкальные заявки, приветы и поздравления, а может быть даже кое-что и большее, чем просто приветы и поздравления. Но об этом, конечно, позже. Можно это делать через наш сайт, можно делать это через наше приложение. Также не забывайте сообщение сообществу в нашей группе ВК использовать. Ну и, конечно, звоните 488-448.
1: Песня недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайраби». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.
2: Вот знаете, я несколько минут назад упомянул, что, дескать, можно присылать не только приветы, поздравления, музыкальные заявки, но и нечто большее. Вот как раз именно такое послание я получил. Надежда пишет: Наталья Борисовна, вы с утра уже погрязли в бумажной волоките, отчетах и этих бесконечных актах общей формы не вешать нос. Помните, бумага — это всего лишь бумага, она стерпит все, а вот ваши нервы — нет. Скоро вся эта снежная лавина формальности растает, а пока добавьте громкости, улыбнитесь и встречайте проверенный хит, который растопит любой лед. Здесь, конечно, далее упоминается песня, которую я в нашей фонотеке не обнаружил, но ее название этой самой песни — Ring My Bell, «Позвони в мой звонок». Оно натолкнуло меня на другую песню, которая схожа по смыслу и тоже может растопить все, что угодно. Даже что-то с гораздо большей температурой плавления, нежели лед. В 2014 году эта композиция наблюдалась в нашей горячей ротации. Проект Duck Sauce, что само по себе уже достаточно развеселое название. Утиный соус. Ну и композиция Ring Me. Позвони мне, позвони.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых 21-52-72.
0: Power Your Day.
2: Я календарь перелистну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну и там куплю себе мяска. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
3: Без возрастных ограничений.
4: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
3: Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
5: Мурманск, встречай большой осенний Open Air. 12 сентября электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Даницой. 12 сентября.

0: красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
1: Без возрастных ограничений.
2: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один. Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
3: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60 40 60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
4: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
5: 488-442.
6: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Прямо сейчас в городе около 13 градусов тепла. Сразу ощущается, что лето прошло словно и не бывало. Ну и, естественно, нам, конечно, такого лета, как в 2026 году, было абсолютно мало. Тем не менее, приходится иметь дело уже с сентябрем. И надо сказать, что в этом году и сентябрь даже не такой, как был в 2025, 2024, 2023, 2022 и 2021 годах. Вы посмотрите, как быстро пожелтела листва. Во все предыдущие годы, вот которые я перечислил, по крайней мере, начиная с 2021, листва желтела в последней декаде сентября. А сейчас уже третье число, и за окном все желтым-желто. А что говорят синоптики по поводу завтрашнего дня? Завтра нас ждет облачная погода, временами дождь и даже дымка. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 11 до 13. Но надо сказать, что 13 это прям максимум, на который надо не то чтобы прям молиться, но рассчитывать особо не стоит. Где-то 10-12 градусов завтра. Всему виной вот тот самый северо-восточный ветер, который мало того, что направление у него не самое приятное, так еще и разгонится до умеренных скоростей днем. Ну и дальше, начиная с субботы, дальше воскресенье, понедельник, вторник, будут такие деньки, друзья, что к следующему четвергу, а я, кстати говоря, в это время буду уже в отпуске, многие из вас будут совершенно не против, чтобы в квартирах в нашем городе включили отопление. Дадут ли его? Вот это еще очень большой вопрос. Пока, напомню, плюс 13, северный ветер 3-4 метра в секунду. Ну и в заключение хотел бы напомнить, спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: «Кита, видели?» Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.

Под такую музыку не страшно и не стыдно пропеть «Все лето красное». А что мы, собственно, и делали. Как раз под эту мелодию «Мерк энд Кремонт», «Сирена Бранкаля» и «The Colors Parte Nope». Кстати говоря, главные мелодии лета уже в эту субботу прозвучат в итоговом летнем чарте «Большая двадцатка». Не пропустите. В 17.00. И, кстати, да, обратите внимание на то, что «Большая двадцатка» теперь будет выходить по субботам именно в это время. Не в 16.00, а в 17. Для тех, кто каких-то знаков не понимает, 1700. Вот на это время на часах ориентируйтесь. А Степан пишет: «Здравствуйте, Вячеслав. Мурманску всему хорошего дня. Сегодня отмечается день открытия новых дверей, а я предлагаю ненадолго приоткрыть старые двери и немного погрузиться в прошлое. Давайте послушаем сегодня Sonic Sky. А песня эта у меня уже заряжена. Просто почему-то вспомнилось одно достаточно известное, широко используемое выражение одного рок-классика, который однажды сказал: «Новые песни пишут тот, у кого старые плохие». Ну, то же самое, как мне кажется, касается и новых дверей. Новые двери открывает тот, кто не знает, где находятся старые. А мы знаем. Sonic Sky прямо сейчас, продолжение программы Power Your Day.

0: Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21-52-72.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
4: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Политическая реклама. Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась за индексацию зарплат бюджетников региона. В 2025 году власть отказалась увеличить их оклады. Мы вынудили чиновников направить средства на единовременные выплаты, а в бюджет внести поправку об индексации. Но этого мало. Власть обязана вернуть долги. «Справедливая Россия» продолжит добиваться полной индексации зарплат. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду».
6: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики «Анодепо» Академия ТОП. Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Как говорилось в одном старом кинофильме, страшную весть принес я в твой дом. Надежда, зови детей. Ну, на самом деле, действительно, новость не столько страшная, сколько странная. Тем не менее, мимо нее пройти я не могу. Оказывается, певица Майли Сайрус на днях забрала никнейм россиянки у ее аккаунта в соцсети X. И ролик девушка, зовут ее Ксения, опубликовала возмущенно. Говорит, создала аккаунт в 2012 году, вела его до 2019. Потом, видимо, не то чтобы прям забросила, а потерял пароль от страницы и не смогла ее восстановить. Я прекрасно понимаю барышню, потому что у самого так несколько аккаунтов вот в таких вот соцсетях и потерялись. Но что вообще суть до дела? Недавно русскоязычные пользователи начали писать Ксении, что ее ник появился у Майли Сайрус. По словам девушки, никто из команды певицы, ну и не из команды соцсети с ней не связывался. В итоге короткое имя певицы поменял сам владелец соцсети. Кто? Илон Маск. А у самой Ксении к нику добавили уже 3 цифры. Ну, я вам так скажу, хорошо, не 3 буквы. В моей реальности такого как будто не должно быть. И для меня, как для слаймера, поклонника Майли, этот инфоповод что-то запредельное. Так сказала россиянка по имени Ксения. Недавно, кстати, стало известно, что Майли Сайрус, из-за чего весь сыр-бор. Почему Майли Сайрус захотела себе в соцсети заменить свой ник Майли Сайрус на просто Майли? Потому что она сменила сценическое имя, видите ли, на Майли. Без Сайрус теперь она. И готовится выпустить новый альбом, который называется Based Persuades, что можно перевести как бы это на русском. Вас убеждает, да. Ну, конечно, убедительно, когда ты просто берешь и чужие аккаунты воруешь. Тем не менее, новая пластинка Майли выйдет 18 сентября, всего через год с небольшим после ее предыдущего лонгплея, который что-то как-то не могу вспомнить ничего прям значительного из той пластинки. Будем надеяться, что в новом альбоме под новым ником у Майли будет что послушать и что оценить. А пока вспоминаем старые хиты, и уж коль скоро для нового аккаунта ей понадобилось его, скажем так, позаимствовать ник у других пользователей соцсетей. Давайте хотя бы надеяться на то, что сердечко у Майли никто не похитит. Майли Сайрус, Who Owns My Heart в рубрике «Автохит».

В ожидании нового альбома Майли слушаем ее старые хиты. Это «Who Owns My Heart», «Кому принадлежит мое сердце» и рубрика «Автохит». Спонсор рубрики представляет компьютерная академия ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. 21 52 72. Это был телефон.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант 51.рф.
4: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: Партнер программы автосалон Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А. 25-25-50.
0: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
5: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Power Hyundai. Сила твоего дня.
6: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21 52 72.
0: Power Hyundai.

чудеса магнетизма демонстрирует нам проект Болза и композиция «Магнетик» продолжает программу Power Your Day. Тем временем я смотрю, в каком-то офисе стало очень скучно, и целых несколько человек одновременно, видимо, сговорившись, прислали, а может, это вообще один человек, просто разными никами представляется, и пишет: «Поставьте Шуфутинского 3 сентября». 3 сентября и песня одноименная у нас традиционно звучит, но этот момент упущен вами. Около 11 утра звучала прекрасная композиция в рамках рубрики «Песня дня» в качестве финальной точки утреннего шоу. Но сейчас уже совершенно другое время. Давайте без этого. Тем более, что я вот буквально накануне эфира прочитал новость, что Игорь Николаев, а если вы не знали, Игорь Николаев написал текст песни «3 сентября». Да, вот в какой-то веке он не музыку написал, а текст. И Игорь Николаев вообще написал очень много песен российской эстрады. Например, на недельку до 2-го я уеду в Комарово. Знали бы это? Сейчас не об этом. Так вот, Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак 3 сентября. Я боюсь, что этот человек с усами от нас потом не отстанет, если мы будем без его ведома тут что-то говорить такое про 3 сентября, уж тем более слушать. 14.51. Свои музыкальные заявки, пожалуйста, кроме Шуфутинского, присылайте через наше приложение, наш сайт phr.ru, через сообщение сообществу ВК. Не забывайте отправлять свои послания. Ну и, конечно, телефон студии 488-448.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.
2: Итак, друзья, движение настолько было активным, что я даже не заметил, как первый час программы Power Your Day пролетел, и уже впереди не три, а два часа ваших музыкальных заявок, приветов и поздравлений, поэтому торопитесь. Оставшееся время тоже очень быстро пролетит, знаю по своему опыту. Прямо сейчас выполняю заявку Светы. Света написала: поставьте, пожалуйста, Машкинаду. Может быть, эта песня наколдует нам бабье лето. Очень бы хотелось. Во всяком случае, бразильские обряды колдовские, они, я слышал, достаточно сильны. Ну а пока песня набирает обороты, напомню, куда присылать свои музыкальные заявки в письменном виде. Через наше приложение, наш сайт пишите, через службу отправки сообщений сообществу в ВК. Ну и, конечно, не забывайте звонить. 488-448. Power Your Day продолжается.

0: Power Unit. Сила твоего дня. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых 21-52-72.
0: Power Unit. Мурманск. Встречай большой осенний Open Air. 12 сентября. Электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Даницой. 12 сентября.

0: красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
1: Без возрастных ограничений.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
7: This is Power Hit.
8: Your day. Your day.
9: Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Ворханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и блюда ресторанного уровня. Окольский, 51/8. Я смотрю сейчас в окно и вижу там маленький кусочек абсолютно чистого неба, и я прям даже не верю своим глазам. Но, тем не менее, он там есть. Хоть и небольшой, хоть и не над Мурманском, это где-то вдалеке от города, но его видно хотя бы. В городе тем временем плюс 13 градусов, пасмурно. Насколько идет дождь или нет, я не могу судить, потому что меня нет на улице. Знаете, не все даже, находясь на улице, понимают, идет дождь или нет. Я вот сегодня стоял, дождь не шел, но очень многие вокруг меня на остановке стояли с зонтиками, и я этого не понимал. Видимо, не сразу можно определить, идет он или нет. Такой он слабенький и какой-то эфемерный, я бы даже так сказал. Плюс 13, ветер северный 2-4 метра в секунду. На завтра, на пятницу обещается все та же облачная погода, все так же временами дождь, ветер северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Ну и температура воздуха особо нас не побалует какими-то, знаете ли, высокими показателями. Ночь от 9 до 11 градусов тепла, днем от 10 до 12. Вот где-то в таких пределах мы и будем находиться всю пятницу. Ну, а с субботы мы опустимся еще ниже. Там и плюс 10 нам будет казаться уже какой-то такой серьезной отметкой и серьезным достижением. Сейчас в городе плюс 13. Наслаждайтесь. Спонсор прогноз погоды – рыбный магазин «Шеф-порт». Свежая рыба и премиальные морепродукты, полуфабрикаты, натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка, красивый и вкусный ужин ресторанного уровня без долгой подготовки. Собственное производство, а качественно, просто, полезно и вкусно. «Шеф-порт» – там, где рыба становится искусством. Кольский 51/8, ВКонтакте «Шеф-порт Мурманск».

Бодрая композиция от Girls Band Cat Sai только что отзвучала, и Power Your Day тем самым продолжилась. И мы не останавливаемся ни на секунду. Икарян, точнее, правильно надо произнести с чувством, с толком, с расстановкой. Игорян. Вот так вот уже звучит гордо. Игорян написал: «Кунгс, поставьте Get Away. Давно не слышал». Действительно, как-то и я тоже давненько не пересекался ушами с этой композицией. Сейчас все случится, буквально через считанные секунды. Пока напомню наши координаты. Это, во-первых, наша студия, где легко мне увидеть ваши сообщения, если вы их отправили через наше приложение, наш сайт phr.ru, или же отправили их через сообщение сообществу ВК. Ну и до студии легко дозвониться 488-448.

0: Power Unit. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21-52-72.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманская», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Опять интернет глючит.
4: Танках пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
5: Ваня, помоги! Ты же программист!
6: Как вы мне надоели.
7: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
3: Вот это Ситилинк.
0: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
9: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
10: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
0: Power Yoday. Переходи на сильную сторону.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
2: Все непознанное, необъяснимое страшит. Поэтому будем сегодня бороться научными знаниями с суеверием. 2 минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. А оказывается, многие приметы как раз имеют под собой научное обоснование. Вот, например, многие жалуются, что испытывают тревогу перед полнолунием. Ведь люди с древних пор считали Луну покровительницей нечисти. Но есть и более прагматичное объяснение. Тоже про нечисть, но про иную. В средние века, когда не было электричества, люди могли гулять по ночам только в полнолуние и без облачную погоду. Иначе в темноте они просто не смогли бы добраться домой. В это время на многолюдные улицы выходили маргиналы, которые поджидали тех, кто решил прогуляться при лунном свете. Много было грабежей и нападений. Именно в полнолуние. Или пятница 13-е. Один из самых распространенных страхов. Говорят, уходит корнями в библейские времена. Речь идет о последнем ужине Иисуса вечером четверга, в котором принимали участие 13 человек. Считается, что 13-м гостем был Иуда. На следующий день произойдет распятие, а Иуда вскоре повесится. И с тех пор люди стали бояться, что в какую-то из пятниц 13-го подобное несчастье может повториться. Кстати, в древности существовала даже профессия 14-го гостя, который за деньги помогал людям избежать проклятого числа. Далее, про соль. Просыпать соль, говорят, к ссоре. В Российской империи при Екатерине II соль была дефицитом. Продавали ее в специальных лавках и строго в определенном количестве. Просыпав соль в то время, можно было нешуточно поссориться с родственниками, потому что одним взмахом руки человек лишал семью возможности законсервировать продукты на зиму. Также считалось, что соль способна уберечь организм от заболеваний, поэтому то, что сейчас называется белой смертью, раньше было чуть ли не лекарством. Ценный продукт, нечего разбрасываться. Собака воет к беде хозяина. Дело в том, что собаки, которые сильно привязываются к хозяину, улавливают малейшие изменения в его запахе, в том числе и те, которые сигнализируют о нарушениях обменных процессов после смерти. Животное ассоциирует любое изменение запаха с опасностью и начинает выть. Сейчас собак даже учат вынюхивать болезни. И пройдемся под лестницей под конец. Проверим, правда ли это к беде. В средневековье у нас было, Российскую империю вспоминали, Библию полистали, страх перед лестницей – древнеегипетская история. Египтяне считали, что если человек проходит под лестницей, он разрывает треугольник, который образуется у стены, а этот символ египтяне считали священным, поэтому он и лежит в основе пирамид. Также под лестницами боялись проходить христиане. Согласно Библии, лестница упиралась в распятие, поэтому люди стали ассоциировать конструкцию, образующую треугольник, с предательством. Но есть и более прозаическое объяснение. В средние века проходить под лестницами было попросту опасно. Мало ли что на голову упадет. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
0: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110-1, 655-655.
1: 2 минуты с пользой. Power.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики «Оно Депо» Академия ТОП. Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. И сегодняшний автохит, уже не первый за день, будет связан с новостью, которая пришла к нам из кафе, магазинов и ресторанов. Вот так вот. Есть такая компания, называется Formax. Она является разработчиком платформы легального фонового музыкального вещания и видеобрендинга. Так вот, эта самая компания сообщает, что самой прослушиваемой этим летом в кафе, магазинах и ресторанах и других коммерческих пространствах нашей страны стала песня Эда Ширана, внимание, «Азизам». Прошлогодняя, понимаете? Она была популярна достаточно прошлым летом, а у нас как-то вот все так сложилось и свершилось, что только к 2026 году набрала она достаточные обороты популярности. «Азизам» включили 390 тысяч 69 раз. Это почти 18,5% от всех прослушиваний в топ-10. Так говорится в пресс-сообщении компании Formax. На втором месте в рейтинге Ариана Гранде с хитом «Yes and». Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, тоже. Далеко не 2026 год. Думаю, что даже и не 2025 этого песня. Трек набрал более 318 тысяч прослушиваний. На третьем месте Сабрина Карпентер с треком «Tears». Вот, уже чуточку посовременнее. Его включали более 220 тысяч раз. Вообще, интерес у бизнеса по итогам лета также вызвал проект «Vintage Beats» с песней «Pool Feelings». Отмечена еще группа «Моя Мишель» с треком «Облака». А также имеется и «Рон Мэй» «Кантри». Песню мы тоже хорошо знаем, и тоже она не новая. Ну, а замыкает десятку Джастин Тимберлейк с песней «No Angels». Вот такие распады. Я прям проникся. Надо каждый год такое смотреть, что люди чаще всего слышали и слушали в России, в кафе, в магазинах, в ресторанах в качестве фоновой музыки. Но давайте сейчас не в кафе, и не в магазине, и не в ресторане, а на волне Power. Еще раз послушаем эту композицию от Ширан «Азизам» в рубрике «Автохит».

0: Азизам, это Эд Ширан и рубрика «Автохит». Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП» открыт основной. Осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.
1: Автохит. На Power Hit Radio. Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
1: Power Hyundai. Сила твоего дня.
3: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия. Для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21 52 72.
1: Power Hyundai.

Бауэр и Суперсоник на 104,5. Power Day продолжается. Ильич пишет: огромный привет любимому и родному Мурманску из Санкт-Петербурга. Особенный и жаркий привет выпускникам школы номер 23, а именно выпуску 2000 года. Не забудьте перевернуть календарь и сжечь костры рябин. Конечно же, не забудем. Все сделаем по заветам Ильича. Но на самом деле, друзья, конечно, погода сегодня не особо костровая. Вот я буквально полчаса назад говорил о том, что вижу кусочек синего неба, и все, этого кусочка уже нет. Все затянуло, по-моему, там что-то вроде дождя идет. Но я думаю, что в Санкт-Петербурге как раз такую погоду в целом хорошо знают, любят и понимают. Потому что иначе, если они ее не любят и не понимают, зачем тогда жить в Санкт-Петербурге? А в любом случае, приветы переданы, и музыкальная составляющая, кассеты Aiden Heaven продолжает Power Your Day.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В отдаленных поселках и на островах Мурманской области началось досрочное голосование. Это объясняется труднодоступностью территорий, где живут избиратели, и непредсказуемой северной погодой. В Мурманской области это жители Терского, Лавозерского, Печетского и Кольского округов. Ко многим населенным пунктам нет автомобильных дорог, добраться можно только на вертолете. Впереди голосование на других отдаленных территориях Мурманской области, в том числе расположенных на побережье Баренцева и Белого морей. Представителям Лавозерской территориальной избирательной комиссии в ближайшие дни предстоит дальний полет на остров Харлов, расположенный в Баренцевом море. Там несут службу несколько человек, сообщает издание «Мурманский вестник». В Мурманске улицу Карла Маркса ремонтируют по просьбам горожан. Глава города Иван Лебедев сообщил, что этот участок изначально не входил в дорожную кампанию 26 года. В активной фазе демонтаж и установка бордюров, будет отремонтировано более 4000 квадратных метров дорожного покрытия и почти 1500 квадратных метров пешеходной зоны. Из-за работ движение затруднено, поэтому северянам и гостям города, а также автовладельцам предлагают выбирать альтернативные маршруты или пользоваться интерактивной картой ремонтов. Всего в 26 году в Мурманске ремонтируют 20 километров дорог, сообщает «Комсомольская правда» Мурманск. И в продолжении темы для школьников и педагогов гимназии номер 5 организован альтернативный вход в учебное заведение на время проведения ремонта участка дороги и пешеходной зоны. Вход в гимназию организован со стороны улицы Софьи Перовской, чтобы шум работающего оборудования не мешал школьникам на уроках. Производственный график на участке скорректирован. В период с 6 утра до 15 часов работы проводиться не будут. В Мурманском областном краеведческом музее появился современный аудиогид. Для того, чтобы начать экскурсию, нужно отсканировать QR-код, затем откроется доступ к веб-сайту, который воспроизводит гид прямо в смартфоне. Сторонних приложений устанавливать не потребуется. Встроенная навигация позволит слушать гид выборочно, только в тех залах, которые интересуют гостя. Весь контент предварительно загружается, поэтому экскурсия будет доступна без подключения к интернету. Система работает на русском и английском языках. В Мурманской области стартует период осенне-зимней охоты. 4 сентября открывается прием заявлений на выдачу разрешений. 15 сентября – официальное открытие осенне-зимнего сезона охоты на территории области. Для оформления разрешения охотникам необходимо подготовить заявление, действующий охотничий билет и квитанцию об оплате госпошлины. За один бланк потребуется 650 рублей. Подать заявку на добычу охотничьих ресурсов можно тремя способами – онлайн через госуслуги, лично в МФЦ или непосредственно по адресу профильного министерства. Выпуск новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

прозвучала в начале финального часа Power Day. Поэтому, друзья, торопитесь оформить свои музыкальные заявки в письменном виде. Это можно делать через наше приложение, наш сайт phr.ru, а также сообщение сообществу в ВК. Не забывайте про телефон 488-448. Пока что пишет Наталья. Наталья написала: всем хорошего вечера. Уже он совсем скоро. И хорошего настроения желает. Желает послушать Наташа Ту-ту Туру. Я, честно говоря, песню с таким названием среди наших кладовых фонотеки не нашел, но нашел песню с названием «Бамбарам». В целом суть примерно та же, как мне показалось. В любом случае, Power Day продолжается именно этими глубокомысленными словами. Ну и напомню, до 17.00 вместе на одной волне.

0: Колорита, Серж Легран и диджей Димиксер «Бам-барабам». Следующая музыкальная заявка пришла от Александра. Вячеслав, приветствую. Никаких шуток про Шуфутинского не будет, но будет стихотворение. Каверин Вячеслав в дневном эфире зажигает Мадонну и Миноук на пару запускает. Но если Майли Сайрус споет вдруг про любовь, ведущий в пляс спускается про юность, вспомнив вновь. Вот это да. Кстати, отдельное спасибо за то, что заметили, что не самая обычная версия песни Love Sensation прозвучала, а дуэт действительно двух столпов отечественной и неотечественной поп-сцены. Это Мадонна и Кайли Миноук. Есть и такая версия в нашей фанатеке. Однако есть некоторые противоречия всему, что упоминается в стихотворении, потому что песню заказал, даже не песню, а скорее музыкальное произведение, Александр совершенно другую. Песня, точнее музыкальное произведение называется «Supersonic» от проекта «Music Instructor». Именно она продолжит «Power Your Day». Друзья, пишите, не стесняйтесь.
1: Power Your Day. Сила твоего дня.

0: Сила твоего дня. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых 21-52-72.
0: Power Hyundai.
2: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
3: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
4: Партнер программы автосалон Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
5: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
6: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
5: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00. Политическая реклама.
7: Пока другие молчали, справедливая Россия защищала северян от земельного произвола. Областное правительство взвинтило арендную плату за землю. Наши действия заставили власть ограничить ее рост для дачников, членов гаражных кооперативов и предпринимателей. Справедливая Россия продолжит добиваться отмены решений разоряющих арендаторов земли. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене справедливую Россию». Поддержите нашу команду.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноз погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Смотрю я в календарь, вижу там 4-5 сентября впереди. И, ну, конечно же, воскресенье 6 сентября. Но нас интересует именно 4-5 число неспроста, потому что рекорды температурные со знаком «плюс», соответственно, и рекорды именно наивысшей температуры для этих дат, они установлены абсолютно недавно, в 2024 году. Значит, 4 сентября был 21 градус и 3 десятых, ну а 5 сентября ровно 21 градус. Что нас ждет в 2026 в эти даты? Давайте смотреть и разбираться. Ну, во-первых, сейчас плюс 13, ветер северный 2-4 метра в секунду. Завтра, 4 сентября, ветер будет северо-восточный и умеренный, днем, ночью послабее. Временами дождь нас будет навещать, в целом облачная погода. И от 10 до 12 градусов тепла в течение суток. Ну, ночью чуточку прохладнее, 9-11. Что касается субботы, 5 сентября, там тоже сильно ждать ничего особо не стоит. Северо-восточный умеренный ветер, утром и днем даже сильный. Временами дождь. Температура воздуха ночью 6-8, днем 8-10. Ну и воскресенье 6 сентября. Примерно то же самое, плюс-минус градус. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью 4-6 тепла, днем 7-9. Как видите, друзья, сентябрь в этом году начал хозяйничать прямо с первого числа и устанавливать именно осеннюю погоду и осенние порядки. Сейчас в Мурманске плюс 13. Спонсор прогноз погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: «Кита видели?» Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур». УГРН 12-551-400-2211. Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

разобраться, как следует во всех этих английских склонениях и временах. Самое главное, what do I have to do? Вот так вот моей англичанке бы понравилось. Но не мое произношение, конечно, а Бекки Хилл. Именно она является автором и исполнителем этой композиции. Движемся дальше. Power Your Day продолжается. На очереди Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. А если вы, друзья, хотите не только потанцевать, но и послушать любимую композицию, пишите. Пишите сообщение через наше приложение, наш сайт phr.ru, наше сообщество в ВК. Используйте, там есть сообщение сообществу. Ну и, конечно, звоните 488-448.

0: Power Unit. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21-52-72.
0: Power Сила твоего дня. Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология Сервис» поздравляет всех учеников, студентов и учителей с Днем Знаний и началом нового учебного года. Желаем вам доброго здоровья, счастья, творческого вдохновения, успехов в учебе и труде. А наша правовая поддержка и новые возможности «Консультант Плюс» помогут в новом учебном году. Установим, покажем, расскажем. Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология Сервис». Телефон горячей линии 25-00-15.
2: Мурманск встречает большой осенний Open Air. 12 сентября электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Донецой. 12 сентября.

0: сказками и вашими танцами. И помни, именно ты – часть истории.
1: Без возрастных ограничений.
2: Я Колин Вау переверну, и снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
3: Без возрастных ограничений.
4: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

очень красивая, конечно, композиция. А когда, собственно, у Swedish House Mafia бывал по-другому? Особенно, если они привлекли в качестве вокалистки такую звезду, как Alicia Keys. Finally называется эта композиция, друзья, и действительно финалом пахнет уже. 16:36 до 17 часов. Мое предложение присылать свои музыкальные заявки, приветы и поздравления к нам сюда в студию в силе. И, как вы понимаете, осталось не так уж и много. Буквально последние десятки, последние два десятка минут нахожусь я в эфире, поэтому оформляйте и присылайте. Используйте для этого наше приложение, наш сайт pchr.ru. Не забывайте про сообщение сообществу в ВК и, конечно же, номер телефона 488-448. Продолжаем вместе с Vintage Culture и Lost.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32-023-75-00-128-20.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
6: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
7: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
8: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
9: Power Your Day.
10: Сила твоего дня.
11: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21 52 72.
9: Power your day.

Звучання та чіткоут – це Жоніта Ганді, «Last Night on Earth» і «Power Your Day». Ну, конечно, не последнее мгновение, но уже фактически на финишной прямой, как, собственно, и моя рабочая неделя. Дело все в том, что в отпуск отправляюсь я буквально через несколько дней. А пока дорабатываю честно, до последней минуты программы «Power Your Day», принимаю ваши музыкальные заявки. Вот и Иван написал, поставьте, пожалуйста, «The Veronicas on your side». Я посмотрю. Помню, что такое было у нас. А пока я шуршу и ищу Вероникас, во-первых, напомню, что есть у нас и сайт, и приложение, и телефон. Сайт phr.ru, приложение, ну, сами знаете, где оно у вас находится. А также сообщение сообществу ВК используйте для оформления своих музыкальных заявок. И телефон 488-448. Есть еще несколько минуточек.

Обещанная «On Your Side» от дуэта «Да Вероника» звучит в эфире Power Hit Radio, и под их чудесные голоса, этих самых Вероник, я с вами хочу и попрощаться. Услышимся уже в конце сентября. Надеюсь, я и вы хорошо друг от друга отдохнем. В любом случае, друзья, не скучайте. Хороших вам дней и ночей.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: С этого момента и до 20 часов эфир на Power в моих надежных руках. Меня зовут Мария Фрейман, и это программа «Круиз-контроль». Следуем курсам надежных дорог и рассказываем о них в ближайший час. Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич в сети мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь 20-70-50. Правила простые и неизменные уже очень давно. Если вы замечаете на своем пути какую-то дорожную несправедливость в виде ДТП, пробки, ремонтные работы начались и все никак не закончится, а может быть наоборот, ввели в эксплуатацию какой-то участок пути, и это все повод позвонить или написать в студию Power Hit Radio и рассказать об этом. Написать и отправить сюда мне в студию можно из нескольких источников, например, воспользовавшись сайтом или нашим приложением или группой ВКонтакте Power Hit Radio. И еще вариант позвонить 488-448. Я на связи, жду ваших сообщений. Общение и звонков, чтобы рассказать слушателям о том, что же сейчас происходит на дорогах в Мурманске. Желаю всем приятного вечера.
2: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

В начале часа у нас рубрика «Автохит», и будет хит хитов от Стинга, но в исполнении Маршмеллоу и Пинк. Про мечтателей, но не фантазеров, это существенное отличие, а про людей, которые воплощают свои мечты в жизни и чувствуют себя счастливыми. От души желаю этого ощущения, этого настроения всем землякам и слушателям. «Автохит» в программе «Круиз-контроль» прямо сейчас.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Новый сезон, новый образ. В сети парикмахерских «Черная кость» открыта запись на сентябрь. Позаботьтесь о своей стрижке заранее, чтобы встретить рабочие и учебные будни во всеоружии. Никакой спешки. Выбирайте комфортное время и своего мастера уже сегодня. Удобная запись в приложении ВКонтакте, через сайт и по телефону 207050. «Черная кость». Ваш стиль начинается здесь.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
7: Политическая реклама.
8: Пока другие молчали, справедливая Россия боролась с разрушительной оптимизацией. Ради экономии бюджета власть продолжает объединять садики, школы, учреждения медицины, соцзащиты, культуры и спорта, сокращает работников. Эта людоедская оптимизация катком прошла по тысячам семей. Справедливая Россия требует остановить эту оптимизацию. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
9: Север дает стране огромные богатства. И северяне должны иметь достойную жизнь.
10: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
9: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
11: Круиз-контроль.
12: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта запись на сентябрь. Мужская стрижка 1000 рублей. 20-70-50.
11: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Круиз-контроль на 104.5. Андрей позвонил в студию и сказал, можно ли вам рассказать про Радищево. Конечно, там тоже есть затруднения с передвижением в сторону юга. Напротив ленты работает экскаватор, поэтому для проезда свободна только одна полоса. И при этом там, где работает эта специальная техника, грязище просто давно. Андрей только ее не...

0: Климат-контроль.
1: Центральную часть Мурманска накрыла приличная туча с дождем. Вообще в городе сейчас плюс 13 градусов, но при слабом ветре, он хоть и северный, но всего лишь 2-4 метра в секунду. Завтра синоптики обещают на территории нашего региона облачную с прояснениями погоду. Временами будет идти дождь, и вечером в отдельных районах он может быть сильным, а утром еще и сюрприз всех нас ждет. Местами туман. Ну, напомню, что речь по всей территории области. Ветер будет северо-восточным, восточным слабым, а на севере области умеренным. Это днем. Температура воздуха в течение суток до 13 градусов тепла. Правда, в некоторых участках полуострова может быть теплее, там от 13 до 18. Такое еще летнее послевкусие будет завтра сохраняться. Столица же Кольского Заполярья 4 сентября. Облачная погода, временами дождь и дымка. Ветер будет умеренный. Температура воздуха в ночные часы до 11 градусов выше нуля, а днем столбик термометра поднимется всего лишь до 13 градусов, как сегодня.
0: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Кросс-контроль на 104.5 продолжается. Есть новая информация о том, что там происходит на Радищево. Вот Сан Саныч пишет, что в сторону Радищева все плохо, лучше по Куйбышево проехать. А до этого Андрей нам сообщил, что на Радищево в сторону юга, напротив ленты, там в правой стороне полотна, работает дорожная техника, экскаватор, и для проезда свободна только одна полоса. Если вы следуете курсом прямо через центр города, то имейте в виду, что на Ленина 54 в сторону юга произошла авария, и правая полоса занята для проезда. Напоминаю, что у нас есть сайт, приложение и группа ВКонтакте. С помощью этих инструментов можно отправить сообщение в студию и рассказать о том, что происходит на дорогах, и я это все озвучу в эфире. Или другой способ — взять и позвонить. Номер телефона 488-448.
1: Пауэр-хит радио с гордостью представляет новинка этой недели. Blondish, we're not tired.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Хотите выглядеть на все 100 этой осенью? Сеть мужских парикмахерских «Черная кость» предлагает вам свежую стрижку, четкое бритье и ту самую мужскую атмосферу. Стрижка плюс моделирование бороды – 1600 рублей. Удобная запись в приложении. Можно выбрать мастера, дату и время. Также запись в группе ВКонтакте через сайт и по телефону 207050. «Черная кость» – ваш стильный образ.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: Аппарат, мама рада, охраняет нас армата.
6: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
7: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
8: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
9: 3 сентября. Время скидок, день, когда откроют мясной магазин.
10: Без возрастных ограничений.
11: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Круиз-контроль.
1: Мужская стрижка, мытье головы и укладка – 1000 рублей. В сети парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь. 207050.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Mitsubishi возродила легендарный внедорожник Pajero. Внешность пятого поколения разработана в рамках фирменной концепции Mitsubishi Grand Charisma. Вертикальные пропорции и горизонтальные линии дополнены выраженными крыльями, Т-образными фарами и одной из двух вариантов решетки радиатора с горизонтальными планками либо сотовым рисунком. Новый Pajero получил три дополнительных прибора – инклинометр, измеритель угла продольного уклона и альтиметр. Такие же использовались в классических Pajero, но теперь они уже не аналоговые, а цифровые, с трансляцией показаний на дисплей. Все данные берутся с GPS-спутников и бортового гироскопа. Под капотом возрожденного внедорожника 2,4-литровый турбированный дизельный мотор мощностью 201 лошадиная сила, который сочетается с 8-ступенчатым классическим автоматом с гидротрансформатором. Производство нового Pajero наладят на заводе в Таиланде, откуда его будут поставлять в 100 стран мира.
0: Акселератор.
1: Соцфонд против покупки автомобиля на мат-капитал. Председатель Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что покупка автомобиля на материнский капитал не соответствует первоначальному замыслу программы. Она предполагает долгосрочные вложения в будущее семьи и ребенка. С машиной сложнее. Ее можно продать, она быстро теряет стоимость, сказал председатель Социального фонда. Отмечу, в феврале в Госдуме предложили инициативу по расширению использования мат-капитала, разрешить направлять средства на первый взнос по кредиту на семейный автомобиль. Авторы инициативы указывали на необходимость личного транспорта для поездок в медицинские и образовательные учреждения. Впрочем, идея не нова. В сентябре 2022 года Минтруд также не поддержал предложение разрешить использование мат-капитала для покупки первого автомобиля. Ведомстве тогда указали на дополнительные расходы на содержание, страхование и обслуживание машины и риск неэффективного использования бюджетных средств. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: 17:40 в Мурманске на 104.5. Программа «Круиз-контроль». Каждый вечер мы с вашей помощью собираем информацию о том, что же происходит на дорогах столицы Кольского-Заполярья. К этому часу уже известно, что на Радищево в сторону юга напротив ленты в правой стороне полотна работает экскаватор, и для проезда свободна одна полоса. И, как свидетельствуют наши слушатели, что в сторону Радищево не ехать лучше, там все плохо, лучше по Куйбышево проехать. И Ленина 54 в сторону юга авария, правая полоса занята. Но что касается вот финального моего сообщения про Ленина 54, это информация на начало часа, то есть 40 минут назад. Возможно, ситуация изменилась и сейчас все по-другому. Если да, так и есть, пожалуйста, позвоните или напишите, отправьте сообщение через сайт или наше приложение. Можно воспользоваться группой ВКонтакте или позвоните по номеру 488-448.
1: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Завтра совещание, свидание, линейка, а на голове творческий беспорядок. Чтобы не пришлось стричься у соседа-любителя, бронируй место на сентябрь в парикмахерских «Черная кость» прямо сейчас. Стрижем стильно, без суеты и лишних вопросов. Мужская стрижка 1000 рублей, папа плюс сын 1500 рублей. Выбирайте мастера, день и время. ВКонтакте через сайт и приложение. Телефон 207050.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
5: 488-442. Круиз-контроль.
1: Сеть мужских парикмахерских «Черная кость» поможет создать стильный осенний образ. Запись 207050.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Приближаемся к финалу круиз-контроля, но успею вам поставить еще одну новинку, а также напоминаю, что у нас есть свой информационный канал во ВКонтакте. Сегодня мы там опубликовали аудиофайл с вашими забавными комментариями. Почему забавные? Потому что мои утренние коллеги в круиз-контроле спрашивали вас про ваши хитроумности, ваши лайфхаки, как избавить ваших пассажиров, дети, взрослые, животные, от укачивания в автомобиле. Какие-то такие секреты у вас имеются? Довольно забавные ситуации вы нам сегодня утром рассказали, а мы их собрали в один аудиофайл и разместили в нашем информационном канале во ВКонтакте. Заходите, послушайте, улыбнитесь, и можно свой комментарий, свой какой-то рецепт на эту тему тоже оставить.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.

В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Дождь за окном оптимизма, конечно, не добавляет, но что поделать, плавно перемещаемся, переходим в вечерний режим и в осенний тоже, и чем больше машин с финалом отпускного сезона становится в городе, на дорогах, тем чаще сообщения от вас в круиз-контроле. Сегодня вы нам рассказали, что на Радищево в сторону юга напротив Ленты там работает спецтехника, поэтому для проезда только одна полоса открыта и пробка этим вечером там. Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь. Стильные стрижки для школы, работы и жизни без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте, через сайт и приложение. 20-70-50. Мое дежурство продолжается. После рубрики «Районы кварталы» приглашаю вас в обратную тягу. И там мы поговорим о лучшем дне вашей жизни. Так что не прощаюсь.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realsite.rf.
0: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. В Мурманске растет популярность загородного жилья. Это происходит уже давно, рост причем стабильный и плавный. Как рассказал эксперт программы Константин Винзовский, среди технологий возведения на первом месте каркасное строительство.
4: В силу того, что мы находимся на севере, нам близки скандинавские настроения, мотивы, традиции. Берем, это хороший пример, на мой взгляд, деревянное каркасное строительство, оно наиболее востребовано. Причина не только в том, что оно, ошибочно считают, более дешевое. То есть, да, конечно, в чем-то можно значительно сэкономить против каменного дома, там газобетон или кирпич какой-то, может, керамические блоки, сейчас есть теплая керамика, так называемая. В основном строят дерево. И связано это преимущественно с коротким сезоном.
3: Именно деревянное каркасное строительство позволяет северянам обзавестись собственным домом в максимально короткие сроки.
4: Это возможность поставить дом в наш короткий строительный период. Деревянную конструкцию можно ставить зимой. Делать теплый контур спокойно зимой. Вам только лишь необходимо все земляные работы, монолитный фундамент, все сделать в летний период. Зимой вы строите спокойно стены, занимаетесь кровлей и так далее. То есть с деревянным домом это возможно. С каменным тоже, но вряд ли. Здесь все-таки условия мороза, еще что-то, то есть там все-таки работа со смесями, все это мешает. И есть другой момент, опять же, это как рынок, он живой. Если есть спрос на деревянное строительство, то, соответственно, и специалистов этого строительства у нас здесь много.
3: Как отмечает Константин Винзовский, это касается и пиломатериалов, из которых возводятся каркасные дома.
4: Купить здесь газобетон выгодно, или там кирпич, или теплую керамику, но это невозможно. Ну, купить можно, но, во-первых, объема может не быть на дом. Второе, это будет, конечно, совсем другой ценник. Дерево в доступе всегда можно докупить. Разные услуги, да, связанные с деревянным строительством, с каркасным, они все здесь под рукой. Все упирается в время. Время, в сезон, это как бы сложности определенные с каменным строительством и с бетонными работами. А деревянное проще. Ну и, в общем-то, дешевле. В том числе, потому что дешевле стройка, дешевле мастера.
3: Однако не стоит думать, что рынок загородной недвижимости Мурманска состоит исключительно из деревянных каркасных домов. Нет, за последние годы он вырос, как по объему, так и по типам предложения. Изменилась и формула формирования цены загородной недвижимости. Об этом расскажем в следующем выпуске программы.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realtsite.rf.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

добрый вечер. Меня зовут Мария Фрейман, и на волне Powerhit Radio программа «Обратная тяга». Каждый будний день, кроме пятницы, предлагаем вам пообщаться с нами, влиться в нашу дружную душевную компанию, поговорить на какую-то тему легкую, веселую, иногда ностальгическую, философскую, а может быть и проблемную. Ну, сегодня такой день мечты, фантазии, не знаю, как сказать. Не обошло нас все-таки 3 сентября. Правда, вот с удивлением выяснила, в комментариях вы об этом пишете, что не все наши слушатели в курсе, почему столько внимания 3 сентября. Вот этой вот дате, причем тут Шуфутинский. Ну, давайте, когда подберусь к этому комментарию, и всем миром расскажем нашей слушательнице, что же такое 3 сентября, и причем тут Шуфутинский. Ну, да, вообще я планировала это все проигнорировать в эфире, не обращать на это внимания. Но вот как-то так сложилось, что сегодня в моей жизни очень яркое событие. Мой племянник, любимый Никита, женился. Сегодня была свадьба утром. Я была в ЗАГСе свидетелем этого торжества. И вот сейчас в эфире с вами. И я, когда его спрашивала еще загодя, почему 3 сентября-то? Ну ни туда, ни сюда. Он на меня многозначительно посмотрел. А потому что, говорит, я не забуду, когда будут годовщины последующие их бракосочетания Надежды и Никиты, то про 3 сентября накануне, говорит, я обязательно вспомню, все вокруг будут про это говорить и с содроганием ожидать вот этих всех мемов, постов и так далее. Но нужно же было как-то красиво вырулить, ну не могу же я вот просто в лоб 3 сентября, поэтому я предлагаю вам сегодня до 20 часов вспоминать самый прекрасный день в своей жизни. Вот представьте себе, нечто произошло, и каким-то чудом вам

0: планируем. Пусть не будет у нас никаких сдерживающих моментов. Это вот в течение 2 часов все можно. Мой самый прекрасный день в жизни. И да, как Степан уже отметил, что с легкой руки Шуфутинский превращается в Лепса. Точно, у него же тоже есть такая песня «Лучший день вчера». «Лучший день был, кажется, вчера». Вот что-то в этом роде. Присоединяйтесь к нам, оставляйте комментарии в группе ВКонтакте под постом на тему обратной тяги. Можно воспользоваться сайтом и приложением, отправить сообщение в студию или позвонить, пооткровенничать по номеру телефона 488-448. Итак, в какой бы день вы бы хотели вернуться, чтобы прожить его еще разок, настолько в нем было вам хорошо?
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Элвис Авто. Продажа новых ИБУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья. Сбрить, наконец, бороду. Заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
3: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей. Картошка по-деревенски. Крылышки Баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023 7530 12820.
5: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
6: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
5: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7497.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
8: BLG. Надежность в движении.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
12: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вырыханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский 51/8. В Мурманске по-прежнему плюс 13. И ветер даже стал еще тише. Северный от 1 до 2 метров в секунду всего лишь. На завтра синоптики составили прогноз, и завтра нас ожидает облачная с прояснениями погода. Временами будет идти дождь. Вечером в отдельных районах он может быть довольно сильным, а вот утром и ночью, кстати, местами туман. Ветер будет северным, умеренным. В течение суток температура воздуха будет держаться в пределах 8-13 градусов, все еще пока выше 0. Местами может быть на территории нашего региона потеплее, от 13 до 18, но это не везде, точно не в Мурманске, в столице Кольского Заполярья. Днем завтра от 11 до 13, грядущей ночью от 9 до 11 тоже ожидается облачная погода. Временами будет идти дождь и сопровождаться даже вот такой вот дымкой. Есть и такая категория определения погоды. Ветер будет северо-восточным, умеренным. Напомню, что сейчас в городе плюс 13 градусов. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка – дорадо и сибас в маринадах, изысканные рыбные рулетики, пельмени ручной лепки – достали, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский 51/8, ВКонтакте, «Шеф-Порт», Мурманск.
0: Обратная тяга. На Power.

0: Обратная тяга продолжается. У микрофона Мария Фрейман. Этим вечером предложила вам для обсуждения тему, точнее, предложила поактивничать, пофантазировать, представить, что вот такая ситуация вполне себе возможна. Некто, кто-то, не знаю, судьба, провидение свыше предложили вам. То есть предложили, вот как бонус, да, вы можете выбрать из всей своей жизни один единственный день, который можно было бы прожить еще раз. И вот на эту тему комментарии собираю и во ВКонтакте, через сайт приложения можно свои ответы присылать или звонить по номеру 488-448. Ну вот что уже вы успели дописать, например, Степан пишет, что хороших дней было много, выделить какой-то один не могу, особенно в беззаботном детстве. Только сейчас это начинаешь понимать, ожидание Нового года, например, поездки к родственникам, когда все эмоции были неподдельные, искренние. А чтобы вернуть? Вот знаете, Маша, наверное, ничего бы я вернуть не хотел. Продолжает наш слушатель. Хорошие дни, они как раз и ценны воспоминаниями и тем, что каждый такой день неповторим. Ведь нет гарантии, что снова получится прожить его так же и почувствовать то же, что и тогда. Думаю, нужно ценить настоящее. То, что было хорошее в прошлом, так и будет всегда жить в нас. И приятные моменты будут обязательно всплывать в памяти, иногда вдохновлять и давать силы, чтобы изменить будущее. Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, но, Степан, читайте правильно условия задач. Это вот как в математике. Я не предлагаю вам вот сейчас взрослым оказаться в вашем детстве и с багажом вашего опыта жизненного еще раз попытаться прожить эти детские эмоции. Нет-нет, но-но. Предлагаю вам повторить этот день еще раз. Вот сейчас вот вы взрослый человек, знаете, что это был обалденный день, самый выдающийся, потрясающий, ну, на данный момент в вашей жизни, и можно в нем оказаться еще раз. Еще раз прокатиться на тех самых американских горках или спрыгнуть с парашютом, или что там было у вас. И вот все повторить до секундочки, до граммулечки, не знаю, до чего, да, в чем для вас измеряются вот те приятные, прекрасные моменты, которые были в жизни. В общем, снимаем все ограничители, забываем про стоп-кран, стоп-сигнал, стоп-слово. Можно, представляете? Вот представьте, это можно повторить. Какой день в вашей жизни вы бы хотели повторить? Вот Оксана правильно прочитала условия задачи и пишет, что, глядя на заставку сегодняшней темы, пришли воспоминания. В 2010 году она побывала в Париже. Конечно, Лувр ее впечатлил. Невероятно. Но больше всего музей оранжери. Я интересовалась импрессионизмом, поясняет наша слушательница. А тут целый музей с кувшинками Мане. Пожалуй, я бы повторила. Ох, Оксана, это, оказывается, у вас уже в прошлом было. А я об этом только мечтаю. И вот совершенно, совершенно теперь нет гарантии. Ну, шансы очень малы, что подобное путешествие у меня случится. Вам по-доброму, по-белому завидую. Присоединяйтесь к нашей компании. Напишите, какой такой день из вашей жизни, если бы это было возможно, вы бы повторили, прожили еще раз.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Марк и Айко, Feel It.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролово 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
1: Обратная тяга.
3: Маршрут перестроен. Продолжайте движение до базы «Строймикс». Пункт назначения – большая распродажа саженцев со скидкой до 50%. Мурманск. Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки. Поехали!
4: Мурманск. Встречай большой осенний Open Air. 12 сентября. Электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Данецой. 12 сентября. Резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние». Северная осень. Разноцветная. Светно своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
5: Без возрастных ограничений.
6: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
2: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
1: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Обратная тяга.
3: Элвис Авто. Продажа новых ИБУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А.
4: Стрелку компаса тянет на север.
5: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
6: Обратная тяга. На Power Hit Radio.

0: Программа «Обратная тяга». Вспоминаю, хотел сказать. Собираю ваши воспоминания о самом прекрасном дне, который был в вашей жизни. Понятно, что можно сказать, что мой самый лучший день, он еще впереди, а может быть даже целый год, или десятилетие, или столетие. Да, можно так сказать. Но вот представьте себе, что это условие задачки, такое небольшое задание, и вам представился шанс оказаться в каком-то одном дне, который у вас уже случился, и вы точно знаете, что он был великолепный, и прожить все то, что вы уже проживали, еще разок. Степан отказывается это делать. Говорит, нет, ни при каких условиях никогда не хочу. И в качестве аргумента, ну, конечно, выкладывает всех козырей. И конкретное стихотворение Геннадия Шпалькова, которое многие из нас так на памяти, по памяти помнят, да, знают, что вот не нужно возвращаться в прежние места. Пусть они и останутся там. Такой мягкой, туманной, зыбки. И Оксана еще описала историю из своей юности, из детства. Это история о первой любви. До того она трогательная, что мне кажется, вот читать ее вслух, хотя у нашей слушательницы прекрасный писательский дар, но это только портит. Настолько там такие трепетные, тонкие вещи. Уж не поленитесь, зайдите в группу ВКонтакте «Пархит-радио», в комментарии под тему «Обратной тяги», посчитайте. Я только лишь смысл перескажу, а написано, конечно, прекрасным языком. Это история детской, юношеской любви, когда девочка все-таки решилась и написала записку с признанием, и в ответ получила другую, тоже с признанием от своего любимого мальчика. И эти отношения продолжались какое-то время, и вот наша слушательница хотела бы оказаться в том самом дне, когда она с тревогой, страхом, содроганием, нежностью, не знаю, с какими чувствами, разворачивала этот клочок бумаги, на котором прочитала заветные слова о взаимном чувстве. Так вот, отношения закончились давно, но записка эта хранится, и вот это состояние, оно как бы возвращается каждый раз, когда ты открываешь эту бумажечку из прошлого. И вот Оксана хотела бы в том дне, в тот момент испытать те ощущения еще раз. Может быть, у вас было нечто подобное, а может быть, совершенно другое. Рассказывайте, мы все здесь секретничаем, как видите, уже много-много лет в обратной тяге, и все мы живы-здоровы. Это не страшно, это безопасно, у нас можно. Сайт-приложение все это работает, и можно позвонить 488-448.
1: Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
0: Политическая реклама.
4: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» требовала спасти молочное животноводство в регионе. Поголовье коров сократилось на треть, надои рухнули вдвое. Элитные стада на грани уничтожения. Животные голодают, а с полок исчезают местные продукты. Мы теряем отрасль. «Справедливая Россия» предложила экстренные меры для спасения сельского хозяйства. Власть обязана их принять. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
0: Обратная тяга.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ, Фролово 24А и Кольский 27Б.
5: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
6: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чарта.
1: Да, в финале каждого эфирного часа в обратной тяге какая-нибудь специальная музыкальная рубрика. И первая идет у нас «Золото чартов». Загадываем страну, предполагаем ее по тем описаниям, что я озвучиваю. А я перед этим копаюсь в интернете, тоже стараюсь что-то поинтереснее вытащить оттуда. Ну и потом слушаем трек, который в этой стране сегодня мега популярен. Спонсор рубрики «Оно Депо Академия ТОП» — открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Отправляемся в страну, где 90% территории занимают горы, причем не какие-нибудь, а Памир, Тяньшань. Пустыни тоже имеются. Всего в государстве проживают около 10 миллионов человек. И главные растения, такие символические, это фисташковое дерево, саксаул и полынь. А главные животные, ну, точнее, знаковые, да, для этой страны, азиатский леопард и тибетский степной волк. На севере находится одно из крупнейших месторождений серебра в мире. Вот чего уж точно не знала, так именно этого факта. Для местной кухни характерны обилие мучных и мясных блюд, причем мясной стол представлен бараниной и кониной. И еще одна любопытная история. Не знаю, насколько она правдива, но вот довольно часто встречается в интернете, когда описывают эту страну путешественники, что полицейские, которые патрулируют улицы, они носят с собой якобы отвертки, и нужны они, чтобы скручивать номера с неправильно припаркованных автомобилей. И не знаю, вот как вы на такую меру борьбы с теми, кто неправильно паркует автомобили, смотрите, ну, согласитесь, так удивительно звучит. Летом в городах иногда царит жара под 50 градусов, при этом в горах бывает очень даже холодно. И еще факт, служба в армии обязательная, но единственных сыновей в семье в армию не призывают. И это все про Таджикистан. В музыкальных чартах Таджикистана сегодня лидирует «Gorillaz», трек, который вы очень хорошо знаете, а может кто-то и любит даже, «Clint Eastwood» называется.

0: Таджикистане сегодня ностальгируют в музыкальных чартах. Там сегодня мега популярен трек «Gorillaz». 25 лет ему в этом году стукнуло. Мы тоже продолжим ностальгировать в обратной тяге, но уже в следующем часе. Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП» открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группа буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21-52-72.
1: Золото чартов.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

Ты в студии Powerhit Radio в Мурманске. У микрофона Мария Фреймен. Программа «Обратная тяга». До 20 часов предлагаю вам пообщаться на тему самого лучшего дня в своей жизни. Ну, потому что через несколько часов мы перелистнем тот самый календарь, и 3 сентября закончится. И у нас будет еще впереди целый год до этой даты. Ну, все же наши года в жизни не просто так пролетают, проходят, умчатся. Наверняка оставляют какой-то след в душе, в сердце. И предлагаю вам вспомнить какой-то один из дней, может быть, в детстве, может быть, это было какое-то путешествие, общение с человеком или рождение вашего ребенка, и вот из жизни ребенка что-то можете вспомнить. В общем, предлагается вам оказаться в этом дне просто так. Ничего вы не заплатите, никаких условий каких-то специальных для этого нет, а проживете все, что было тогда в том чудесном дне, еще раз. Просто так. Вот такой вот подарок судьбы. Фантазия, ну, конечно, фантазия. А с другой стороны, это предложение пообщаться и как-то сблизиться, потому что, как правило, мы вспоминаем какие-то очень трогательные моменты, которые на самом-то деле происходят в жизни каждого из нас, потому что они связаны с очень базовыми и простыми вещами, как то доверие, любовь, прощение, прощание, да, вот такие вещи. Есть у нас сайт и приложение, можно отправить сообщение в студию со своей историей с помощью этих инструментов или зайти в группу ВКонтакте, там в комментарии написать. Есть у нас несколько трогательных историй, можете зайти и почитать, поставить лайк и также рассказать немножечко о себе, о своем лучшем дне в жизни. Ну, а самые смелые, звоните 488-448, захотите, расскажите прямо в эфире. А если что-то особенно откровенное, то побеседуйте со мной, я уже перескажу, постараюсь как можно деликатнее. Power Hit Radio. New

0: Feel the power. Power. Yes. Yes. Power Play.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапит». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Уже батуанат. Ой, не батуанат, это возвращение в лето. Я думала, другой трек. Ладно, посмотрела мимо. Но в любом случае, да, вернуться в прекрасные солнечные дни мечтается сейчас в песне. А вот Лиза мысленно переносится до 7 лет назад. Пишет, что с будущим мужем оказались на дне рождения общего знакомого. Очень хорошо помню тот вечер, пишет она. Еще не знала, что этот парень станет моим мужем. В том вечере я бы ничего не изменила, он был идеальным, но прожить его еще раз

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Элвис Авто. Продажа новых и б.

0: автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
4: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
0: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
0: названия треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
0: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
0: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров «Териберки». В Мурманске плюс 13, ветер северный, слабый от 1 до 2 метров в секунду. Завтра на территории региона облачная с прояснениями погода. Временами будет дождливо, а вечером в отдельных районах так очень дождливо. Ночью и утром местами туман. Ветер будет восточным, северо-восточным слабым, но это в ночные часы, а днем он усилится и будет умеренным на севере области. Температура воздуха плюс 8, плюс 13 градусов в течение суток. Однако кое-где, кое-кому завтра повезет, потому что днем местами ожидается повышение температуры воздуха до 18, но не в Мурманске, в столице Кольского Заполярья. Днем от 11 до 13 градусов выше 0, в ночные часы плюс 9, 11. Ветер будет днем умеренный, временами нас ожидает дождь и туман, и вообще облачная погода. Можно сказать, что свой прощальный поцелуй лето оставило вот сегодня, да, 3 сентября. Напомню, что сейчас в городе плюс 13 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать «Кита видел?». Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Обратная тяга.

0: И вот Андрей любопытствует, был ли трек 3 сентября в эфире. Нет, не был, хотя вот и в дневном, да, эфире в Power You Day, там, по-моему, заявок было 5 или 6, но не удовлетворили ни одну. Эта песня не в нашем формате совершенно. Вы лучше, Андрей, раз уж добрались до сообщений, напишите, расскажите про свой лучший день в жизни, в котором бы вы опять хотели оказаться. Об этом мы сегодня в «Обратной тяге» разговариваем, а дальше предложу вам новинку этой недели.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Оливер Хелденс, Крайдер и The Young Punks, A-E-I-O-U.

Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
1: Обратная тяга.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
1: Обратная тяга.
2: «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.

Я, конечно, посмеялась над сообщением Александра. Да, иногда наплывают на нас такие тролли. Забавное что-то пишут. Александр вспоминает свои бурные студенческие времена, свои сексуальные подвиги. Вот, мол, один из них, из таких подвигов он хотел бы повторить. Пишет, не, ну да, потому что в обратной тяге тема-то заявлена однозначно. Какой день из своей жизни вы бы хотели повторить? И вот наш слушатель с таким благородным именем Александр решил, в общем, повеселить. Спасибо. В эфире всех других веселить не буду, потому что примерно мы все догадываемся, о чем это сообщение. Ну, вот, Александр, помните фильм «Курьер»? Был там такой персонаж, Коля Базин. И когда его друг спросил, Коля, о чем ты мечтаешь? О пальто. Да. Вот. Так что уверена, что в вашей жизни были достойные, яркие, красивые дни. Вот желаю вам повторить что-нибудь из подобного, а не мечтать о пальто. Ну и всех остальных приглашаю к беседе. Какой бы из дней своей жизни вы бы хотели оказаться и прожить его еще разок?

Лебедка тянет трал, а моряков на берегу тянет на приключения. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

наш сексуальный чемпион Александр новое сообщение прислал, тот, который несколько минут вспоминал про свои студенческие приключения с девушками. Ну вот в этом сообщении оно очень теплое, пишет: «Хорошо, Мария, тогда я бы повторила любой день из детства, вот абсолютно любой, потому что все дни были познавательными, интересными, легкими, веселыми и полны приключений. Не было взрослых забот и проблема, была сплошная безмятежность». Да, вот в таком воспоминании мы с вами, Александр, на одной волне. А я бы, знаете, повторила такой день из детства, когда я еще и болела. Вот как ни странно, дома родителей никого, брата нет, в школу не надо. Делай, что хочешь. Хочешь, варенье ешь. Хочешь, я не знаю. Телевизор смотри, правда, по телеку ничего не было. Ну, что, можно хомяка дрессировать, например.

0: Реклама. На Power Hit Radio. На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один. Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
1: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
2: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
0: Обратная тяга.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ, Фролова 24А и Кольский 27Б.
3: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.

Академия ТОП. Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. «Безумный мир» — так называется песня. Майкл Эндрюс и Гэри Джулс, 2001 год. Так подобрались песни для вечернего эфира, что и в «Золоте чартов», и в «Романти коллекшн» песни с 25-летней биографией. «Безумный мир» — о чем это? О том, что вокруг все те же люди с теми же проблемами, скучными лицами, что дети — заложники мира взрослых и навязанных правил. Что они... Правила, что ты должен думать, что ты должен чувствовать. И вот как раз такой мир, такая среда, где мечте просто не выжить. Песня как предостережение, как пожелание что-то изменить, впустить в свою жизнь любовь, и тогда мир перестанет быть таким безумным.

Рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21 52 72.

парам, пора завершать нам обратную тягу. Погода что-то совсем расквасилась. Ну да, вот 3 сентября оказался таким днем. Спасибо всем за активность, за то, что поделились сокровенным. Тема была не из простых, и действительно не каждому захочется впускать в свое прошлое других людей. Так что вы большие смельчаки. Завтра буду рада общению с вами в дневном эфире. Пока желаю всего доброго. До свидания.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
3: Stay tuned.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: Stay tuned on
1: Power Hit Radio. 23 часа в Мурманске.
0: Реклама. Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: listening to Power Hit Radio
1: 104.5. Feel the power. Power Hit.
2: Yeah. Yes.
1: Power Play.
3: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапит». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Night Radio. На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: 60 minutes.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power.

0: Today's
1: Heat Music.
0: Heat Music.
1: 104.5 FM. Power Heat. Radio.
0: Radio.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Columbia Stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.